Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционно,

0: традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, В реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
4: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is, why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
4: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
4: Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше в процессе эволюции этот механизм стал постоянным. То есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, Нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
6: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you live with it? And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
1: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети. Но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально «я, это не мои гены». Он даже сказал «моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь – все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять…
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Весь наш отряд собрался вечером, чтобы подвести итоги дня и уточнить планы на завтра, как мы это делали ежедневно. Мы собирались в большой комнате школы, где, по-видимому, происходили занятия военного кружка. На стене были развешаны части винтовок и револьверов, схемы, мишени, противогазы и прочее. Вдруг раздался резкий стук в дверь, и, не ожидая ответа, в комнату вошел молодой военный врач. Он огляделся и неверным шагом, шатаясь, направился к столу, за которым я сидел. Его лицо было темное, в глазах страдания. Он подошел к столу и оперся о него рукой. «Я Марголин, я заболел чумой», — еле слышно сказал он, и тут же его вырвало, и он упал. Рвота ударилась о стол и обрызгала меня и окружающих. Я быстро сорвал со стены противогаз, надел его и наклонился над лежащим на полу Марголином. Он был без сознания, потемневшее лицо, запавшие глаза, очень частый пульс, хриплое частое дыхание. Санитары положили его на носилки, я закрыл ему лицо марлей, и его понесли в чумной барак.
3: Это отрывок из мемуаров советского вирусолога Льва Зильбера. Если вы слушали выпуск «Почему мы еще живы» про клещевой энцефалит, то уже знаете этого ученого. Именно Зильбер открыл клещевой энцефалит во время экспедиции на Дальний Восток в 1937 году. Но это была не первая его длительная командировка. За 7 лет до нее ученый побывал в Нагорном Карабахе. Туда его, в то время директор Азербайджанского института микробиологии, направил наркомздрав, чтобы Зильбер подавил вспышку чумы. Да-да, чума может ассоциироваться у вас с чем-то давно забытым. Со средневековыми замками, рыцарскими турнирами и костюмом врача с клювом. И это понятно. Так вышло, что черная смерть, так называют вторую в истории человечества пандемию чумы, которая в середине 14 века выкосила десятки миллионов человек в Европе, Азии и Северной Африке, оставила, наверное, самый большой культурный отпечаток. Но на деле крупных пандемий чумы было как минимум три. И последняя официально закончилась только в 1950-х годах, всего лишь 75 лет назад. В начале 30-х, когда 24-летний коллега Зильбера, доктор Лев Марголин, упал без сознания во время врачебного совещания, чума была уже хорошо изучена. Были известны и свойства возбудителя, и пути распространения инфекции. Вот только лекарство, которое могло бы спасти доктора, все еще не существовало.
2: Марголину было влито максимальное количество противочумной сыворотки. Медперсонал дежурил у его кровати круглосуточно. Делалось все возможное, чтобы его спасти. Через 40 часов он умер.
3: Что это за сыворотка? Почему она не сработала? И почему средства от чумы искали так долго? Привет, это Лена Чеснокова и подкаст «Почему мы еще живы». Наш новый выпуск про чуму. Казалось бы, это суперочевидная и напрашивающаяся тема в подкаст об истории медицинских открытий. Но мы как-то игнорировали этого слона в комнате целых 6 сезонов. И справляемся. Тем более тут и правда есть о чем рассказать. В этом выпуске будут трущобы Харбина, злые голодные блохи и много охотников за микробами. Это история про чуму. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировала я. Этот эпизод мы записали при поддержке партнера – сервиса подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее.
4: Мертвые крысы на востоке, мертвые крысы на западе. Люди напуганы, будто это тигры. А через несколько дней после смерти крыс людей подкашивает, как падающие стены.
3: Так писал в конце 18 века поэт Ши Таонан из китайской провинции Юннань. Он наблюдал за стаями черных крыс, которых прямо на глазах у людей тошнило кровью, после чего грызуны умирали. Вскоре после такого город обычно накрывала эпидемия чумы. Поэт проницательно для своего времени подметил связь между грызунами и болезнью. Сегодня мы знаем, что она действительно есть, благодаря открытиям, о которых речь пойдет дальше. Но веками это было совсем не очевидно. Ну а если кто-то о чем-то и догадывался, то часто

0: просто не успевал поделиться своим озарением с другими. Вот и Ши Таонан умер от чумы всего через несколько дней после того, как написал этот стих. Чума тысячелетиями время от времени объявлялась в Азии, и в Европе об этих вспышках просто ничего не знали. Но крысы имеют привычку следовать за человеком, потому что рядом с ним всегда есть еда. Так что едва мир стал чуть более глобальным, и с востока на запад потянулись торговые караваны, вслед за ними отправилась и болезнь. Именно так началась первая из трех больших исторических пандемий – Юстинианова чума. Назвали ее в честь византийского императора Юстиниана, который правил Восточной Римской империей, она же Византия, в VI веке нашей эры. В 541 году зараза прибыла из Центральной Азии в Египет, а оттуда по морю в столицу империи, город Константинополь. Там от нее умерло, по некоторым оценкам, до половины населения. В Европе она впоследствии унесла еще десятки миллионов жертв. Вторая пандемия, Черная смерть, которую я уже упоминала, снова пришла из Центральной Азии. Это было уже в XIV веке. С торговых кораблей, которые везли товары из земель Золотой Орды через Черное море, чума высадилась на Сицилию, оттуда быстро перескочила в Италию, а оттуда снова распространилась по Европе. Современные историки считают, что термин Black Death, черная смерть, появился только в 17 веке. В средневековых источниках пандемия называлась великой смертностью или просто чумой. По одной из версий, черной эту смерть могли называть, потому что кожа у некоторых заболевших чернела. При тяжелой форме чумы это действительно случалось. Черноту вызывают подкожные кровоизлияния и гангрена. Но вообще характерный и более распространенный признак болезни – воспаление лимфатических узлов. Они вздуваются и образуют то, что называют бубоны. Отсюда название «бубонная чума». Мы с вами уже 7-й сезон разговариваем про болезни, поэтому я, пожалуй, не буду делать интригу из того, что все это происходит из-за бактерий. Называется она Yersinia pestis. Почему такое имя, объясню попозже. А пока давайте разберемся, почему эта болезнь такая смертоносная.
1: К сожалению, у чумы есть специальная система, так называемая секреторная система, молекулярный шприц, которым она вводит свои белки в клетки иммунитета.
0: Говорит Михаил Фаворов, эпидемиолог и доктор медицинских наук.
1: То есть она атакует иммунитет, что приводит к таким катастрофическим последствиям. Эти белки блокируют фагоцитоз и усыпляют врожденный неспецифический механизм. Попадая в организм, чумная бактерия Yersinia pestis подвергается захвату макрофагами. Это одни из основных клеток первичной защиты, которые видят чужеродные белки, чужеродный какой-то микроорганизм, и его захватывают. И они должны, захватывая, ее там переваривать и убивать бактерию. Но чума настолько отличается от других, что она не гибнет внутри макрофага.
0: Ну, то есть в норме клетки нашего иммунитета, макрофаги, просто пожирают чужеродный микроб, и все, его нет. А вот микроб чумы специально дает себя съесть, потому что макрофаги не могут его переварить. И вместе с этой нашей клеткой бактерия отправляется путешествовать по организму.
1: Она же залезла в макрофаг, другие клетки их не видят. Плывет себе макрофаг, и в нем сидит чума. Ну и что? То есть он делает свою работу, все довольны. И таким образом макрофаги переносят ее в свое так называемое депо, в лимфатические узлы.
0: Лимфатические узлы – это такие как бы военные базы организма. В них собираются и активируются и сами макрофаги, и лимфоциты, и другие клетки иммунитета. И вот бактерия чумы наносит удар сразу по всей этой военной базе.
1: Там она выходит наружу, размножается в огромных количествах в лимфатических узлах, там для нее оптимальная среда, хотя все другие гибнут. И вызывает гибель клетки и тяжелейшие некрозы. Ну, то есть гибель клеток и есть некроз. Лимфоузлы, соответственно, воспаляются, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, становятся болезненными, и вот это и называется появлением бубонов. Когда из этих бубонов возбудитель прорывается в кровь, развивается сепсис. Вы, наверное, знаете о том, что бывают тяжелейшие воспаления, септические, там, стафилококковые, других бактерий. А здесь практически всегда развивается сепсис. Ну, без лечения, я имею в виду. И, соответственно, бактерий миллиарды. Кровь прекращает свертываться, потому что это сплошной чужеродный белок, на который все эти фибрины накручиваются. И, соответственно, возникают кровоизлияние, шок и гибель больного.
0: Как вы понимаете, до появления микробной теории заболеваний в конце XIX века объяснить чуму не могли. А значит, и лечить ее не умели. Из доступных мер были молитвы, крестные ходы и окуривание помещений травами. А еще, конечно, еврейские погромы. Ну, потому что евреи в средние века считались причиной вообще всех христианских бед. В любой непонятной ситуации устраивая еврейский погром. Все это, конечно, не помогало. И с 1347 по 52 годы черная смерть уничтожила 25 миллионов человек. Треть населения Европы в тот период. Чума навсегда изменила жизнь и историю европейских государств. Приведу только один пример далеко идущих последствий. Люди умирали, деревни пустели, и рабочих рук не хватало. Из-за этого крестьяне стали диктовать условия, на которых продавали зерно. Где-то это привело к более быстрому развитию капитализма, а где-то наоборот. Крестьяне не смогли противостоять озлобленным господам, и кабала усилилась. Этот процесс историки называют вторым изданием крепостничества. А еще чума очень сильно повлияла на культуру и искусство. Черную смерть изображали на картинах в виде града, падающих с неба стрел, как кару Божью за грехи человечества. Вместе с войнами и голодом чума вдохновила художников на «Данс макабр» или «Пляски смерти». Это такой классический средневековый живописный сюжет. Люди из разных слоев средневекового общества кружатся в танцах под руку со скелетами. Ну, типа, перед смертью все равны. Ну а буквально в разгар пандемии итальянский писатель Джованни Боккаччо написал «Декамерон». Легендарный сборник из 100 новелл, в том числе, кстати, эротических, которые якобы рассказывают друг другу компания молодых итальянцев. Они сбежали от бушующей в городе чумы на отдаленную виллу. А уже в 20 веке шведский режиссер Ингмар Бергман снял про черную смерть свою знаменитую «Седьмую печать». Фильм про рыцаря, который бродит по зачумленной Европе и играет в шахматы с таинственной фигурой в черном.
2: Мия.
3: Что?
2: Я вижу. Такое даже сказать страшно.
3: Что?
2: Рыцарь сидит и играет в шахматы.
3: Я тоже вижу. Что в этом страшного?
2: А ты видишь, с кем он играет?
3: Один. Стоило так пугаться?
2: Нет-нет, не один.
3: А с кем?
2: Со смертью. Он играет с ангелом смерти.
3: Не говори такого.
2: Надо спасаться.
3: От смерти не спасешься.
2: Попробуем. Они увлечены игрой. Может, нас не заметят.
0: Смерть, играющая в шахматы, это тоже такой бродячий средневековый чумной сюжет. При этом удивительно, что на развитие медицины чума долгое время влияла, ну, разве что косвенно. Например, люди в средние века, хоть и не могли разгадать природу болезни, отлично понимали, что ее распространению надо как-то препятствовать. И так появился карантин. Единственная мера, которая хоть как-то работала.
1: Люди придумали, надо закрывать поселение. Никого не выпускать, никого не пропускать. И тут появилось что? Значение организованной системы, наличие армии, наличие силовых структур. Если у вас не было силовых структур, она шла, как хотела, по всем странам и заражала, и убивала миллионы. А там, где бароны выставляли войска, солдаты стреляли в обе стороны. Таким образом, что происходило? Чума как бы капсулировалась внутри каких-то поселений, и там это все заканчивалось, эта эпидемия, так или иначе. Вот эти вот мероприятия приводили к ограничению чумы. И только те человеческие структуры, которые были в состоянии их проводить, они выжили.
0: Третья пандемия чумы началась в Китае в середине XIX века. Причиной заразных болезней на тот момент все еще продолжали считать либо нарушение баланса жидкости в организме, ну, по теории гуморов Гиппократа, либо миазмы, то есть грязь и плохой воздух. Иногда винили даже неблагоприятное излучение звезд. Но как раз в тот период научная парадигма начала сдвигаться. Тут я отправляю вас послушать выпуск «Мелочи жизни» о том, как была придумана микробная теория заболеваний. Он был у нас в третьем сезоне. Но это потом, после выпуска про чуму. Сейчас я в паре слов напомню замес. Все началось в 50-х годах XIX века с опытов французского микробиолога Луи Пастера. В честь него назвали пастеризацию молока – нагревание с целью уничтожить вредные микробы. Пастер исследовал сначала процесс брожения вина, а потом смерть шелковичных червей. И пришел к выводу, что причины и того, и другого одинаковые – работа микроорганизмов. Свои результаты ученый опубликовал в нескольких статьях. После них в научном сообществе, прямо как вино, начала бродить идея о том, что, может быть, эти микроскопические существа виноваты и в болезнях человека. Через пару десятилетий уже немецкий ученый Роберт Кох заинтересовался вспышкой сибирской язвы у овец и коров в окрестностях одного польского города. Ученый стал брать у падших животных кровь и разглядывать ее под микроскопом и обнаружил в ней микроорганизмы Bacillus anthracis. Свои выводы про бактерию сибирской язвы Кох тоже опубликовал в научных журналах и сразу встал на пьедестал великих микробиологов, толкнув уже стоящего там Пастера. Дальше немец и француз продолжили на этом пьедестале толкаться, то есть спорить из-за всяких важных частностей. В итоге Пастер придумал вакцину от бешенства, Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез, а дальше на пьедестал залез Илья Мечников, который открыл фагоцитоз, то есть способность клеток организмов пожирать вредоносные бактерии, мы только что об этом говорили, и Пауль Эрлих. Он разработал теорию антител, то есть крупных белков, которыми организм защищается от микробных токсинов. Ну и еще несколько ученых сделали несколько важных открытий, чтобы на пьедестале стало уж совсем тесно. В итоге получилась микробная теория заболеваний. Согласно ей, в болезнях виноваты не миазмы и не гуморы, а бактерии. В 1926 году американский микробиолог Пол де Крайф выпустил научно-популярную книжку про удивительные истории всех этих открытий. В ней он назвал Коха, Пастера и их коллег и последователей охотниками за микробами. Мы в команде подкаста очень любим эту книжку и это название, так что в этом выпуске про чуму мы тоже будем этот образ использовать. Так вот, в конце 19 века охотники за микробами отправились по всему миру искать и побеждать холеру, малярию, желтую лихорадку и другие инфекционные болезни. Третья пандемия чумы, такая грозная и страшная, для них была просто еще одной задачей, которую предстояло решить новым научным методом. Охота за чумным микробом началась. Давайте ненадолго отвлечемся от истории про бактериальную чуму и поговорим о том, что многие мои коллеги-журналисты называют чумой 21 века. Речь о ментальных расстройствах. Например, депрессия сегодня по статистике чуть ли не главная причина нетрудоспособности взрослого населения в мире. Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к психиатру. Наверняка одной из рекомендаций доктора будет регулярная психотерапия. Этот эпизод мы делаем при поддержке Ясно, сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно – это не маркетплейс, а технологичный онлайн-сервис, который создали профессиональные психологи. Здесь очень внимательно подходят к отбору специалистов, проверяют их образование и опыт и берут только тех, кто практикует больше 3 лет. А еще работать с психологами Ясно, комфортно и безопасно. Сессии проходят на собственной видеоплатформе сервиса, не записываются и нигде не хранятся. Ну а если нужно что-то уточнить или исправить, у Ясно очень человечная и вовлеченная служба поддержки. В ней тоже работают профессиональные психологи, и с ними можно поделиться любыми впечатлениями от сессии. И самое главное, Ясно стремится облегчить доступ к психотерапии как можно большему количеству тех, кто в ней нуждается. Поэтому дает нашим слушателям промокод ПОЧМУ. Он гарантирует скидку 20% на первые 3 сессии. Использовать промокод нужно при регистрации на сайте. Код, ссылка и все подробности будут в описании этого выпуска. Ну а мы продолжаем. Конец 19 века, маленький полуостров Гонконг на юге Китая. В это время это британская колония, ее важный торговый и промышленный узел. Земли мало, людей много, в тесных и грязных условиях проживало около 200 тысяч человек, в основном китайских рабочих. И вот из бедных районов начинают приходить новости о вспышках заразной болезни. Первые симптомы – озноб, потеря аппетита, головная боль, учащенный пульс и такое, знаете, ощущение прострации. Дальше – лихорадка, часто с бредом. У части больных быстро возникал кашель с кровянистой мокротой. Еще сутки – и смерть. У других воспалялись лимфатические узлы, те самые бубоны, обычно в паху или в подмышках. В этом случае прогноз выживаемости был лучше. То есть наблюдали как бы 2 разных формы болезни. Я об этом еще расскажу. Британские колониальные власти сразу узнали чуму и забили тревогу. Ведь если не убить заразу в зародыше, она может опять добраться до Европы. Еще в 1883 году британское правительство в Гонконге создало санитарный совет. Позже при нем появился специальный карантинный комитет, который должен был выявлять все случаи заболевания и давать правительству рекомендации, как победить эпидемию. На помощь этому комитету из Японии прибыл уважаемый специалист по микробам, ученик Роберта Коха по имени Сибасабуру Китасата. Он был знаменит тем, что сумел выделить столбнячную палочку, бактерию, вызывающую столбняк. Следуя примеру своего учителя Коха, который когда-то обнаружил бактерию сибирской язвы в крови, Китасата решил искать возбудителя чумы в крови больных и умерших. Но китайцы сопротивлялись. Они не признавали карантинных мер, им не нравилось, что британцы инспектируют их дома, поэтому некоторые просто прятали заболевших и трупы. В итоге работать Сибасабуру и его помощникам приходилось с тем материалом, какой им удавалось добыть всеми правдами и неправдами. В том числе с разложившимися телами, уже зараженными чем-то посторонним. В общем, в июне 1894 года японский охотник за микробами выделил из чумных гонконгских трупов, ну, что-то он выделил. Это точно был какой-то микроб. Правда, не совсем понятно, какой. Из сохранившегося описания следует, что он двигался, а чумная палочка, как мы сегодня точно знаем, неподвижна. Тем не менее, 7 июля Китасата отправил статью о новом микробе в журнал «Lancet». Но дело в том, что в то же самое время в Гонконге находился еще один профессиональный охотник за микробами. И если Сибасабуру на исследование пандемии чуть ли не пригласили британские колониальные власти, то второго микробиолога прислало французское правительство. Сын швейцарского энтомолога Александр Ерсен с детства был застенчивым закрытым парнем и обсессивным натуралистом. Говорят, однажды он даже поймал и вскрыл домашнюю кошку, чтобы узнать, как она устроена. И вообще больше тянулся к лабораторным опытам, чем к клинической практике. Карьеру микробиолога Ерсен начал с того, что изучал туберкулез под руководством Луи Пастера. А потом они вместе с другим учеником Пастера Эмилем Ру открыли дифтерийный токсин. И вот в один прекрасный день Ерсен просто уехал из лаборатории Эмиля Ру. Оставил коллеге записку с инструкциями по оставленным исследованиям, а сам сел на торговый корабль и отправился в Сайгон, ныне Хошимин, крупнейший город Вьетнама, который тогда был под французским колониальным управлением. Почему он так сделал, мы точно не знаем. Вероятно, научное любопытство, потому что в Азии тогда бушевало множество инфекций. В Сайгоне знакомый убедил Ерсена наняться во французскую колониальную службу здравоохранения. И когда в Китае началась чума, эта служба командировала его заняться проблемой. Ученый оповестил о своей инициативе французское правительство и отправился в Гонконг. Британская администрация Гонконга Ерсена не ждала. У них, как вы помните, уже был свой охотник за микробами. В то время как Сибасабуру Китасата обосновался со всеми удобствами в главной больнице Гонконга, Ерсену пришлось ютиться в какой-то хижине, где у него из оборудования были только микроскоп и автоклав для обеззараживания инструментов. А еще все трупы, которые все-таки удавалось добыть европейцам, были зарезервированы для Китасата. Так что Ерсену пришлось подкупить матросов, ответственных за утилизацию тел, чтобы те дали ему доступ к биоматериалу. Вот так вот тогда выглядела колониальная конкуренция Франции и Великобритании. Ерсен придерживался иной стратегии поиска чумного микроба. Если Сибасабуру брал на анализ кровь, то Ерсен делал пункцию бубонов, так что риск загрязнить пробу каким-то посторонним микробом у него был ниже. Еще одно важное различие в их работе. Китасата использовал инкубатор, чтобы выращивать пробу бактерий на пищевых средах, а у Ерсена инкубатора не было. При этом в его хижине было прохладно. Ну как, 27 градусов, прохладное такое гонконгское лето. Но, как мы сейчас понимаем, именно такая температура благоприятна для чумы. Если теплее, бактерии размножаются немного хуже. Думаю, вы уже поняли, куда я клоню. Именно Ерсен в итоге нашел и описал микроб чумы – неподвижную короткую палочку. Контейнер с образцами и сообщение об открытии он тут же послал в Париж своему учителю Пастеру. Вскоре итоги исследования были опубликованы в журнале «Анналы Пастеровского института». Итак, двое ученых, представители школ Пастера и Коха, одновременно искали возбудителя чумы, но называется палочка сегодня в честь Александра Ерсена – Yersinia pestis. Приоритет Ерсена в итоге признали, потому что его описание было более точное и последовательное, а у Китасата, как мы ретроспективно понимаем, образцы, скорее всего, были заражены другим микробом. И еще по пути к открытию Ерсен успел скрыть несколько крыс и нашел в них ту же Ерсинию пестис, что и в человеческих бубонах. Доктор предположил, что крысы каким-то образом переносят бактерию. Дело прояснялось. Хотя на самом деле открыть микроб – это полдела. Еще ведь было бы здорово выяснить, откуда он взялся, ну и главное, надо было как-то научиться лечить чуму. Вы скажете, ну а как лечить микробную болезнь, если нет антибиотиков? И в целом будете правы, но не совсем. Еще в 1890 году, за 4 года до открытия чумной палочки, наш герой Сибасабуру и его коллега Эмиль Беринг изучали микробы дифтерии и столбняка. И тот, и другой микроб были опасны для организма за счет выделяемых токсинов. Ученые доказали, что у животных, переболевших этими инфекциями, в крови вырабатываются антитела к токсинам. И если выделить сыворотку их крови и ввести здоровым животным, то в их организмах эти антитела тоже будут бороться с пагубным действием микроба. Ну, такой получается иммунитет на прокат. Когда Ерсен открыл бактерии чумы, они с коллегами тоже попытались сделать против нее сыворотку. Ученые иммунизировали лошадей, а потом выделяли антитела из их крови. Дальше Ерсен попытался опробовать сыворотку на китайских и индийских больных. Эксперимент скорее не удался, хотя части подопытных сыворотка все же помогла. Факторов неудач было много. Иногда у команды Ерсена просто не хватало сыворотки, чтобы долечить пациента. А иногда приходилось менять ее рецептуру. Например, некоторые лошади в процессе производства антител умирали от живых чумных культур. Приходилось вводить животным нагретую чуму. Но антитела к такому ослабленному возбудителю были менее эффективными, чем если бы им вводили живую чумную бактерию. А еще эффективность зависела от того, как скоро после появления симптомов болезни применят сыворотку. Короче, все очень сложно. Так или иначе, на этом Ерсен решил завершить свою карьеру охотника за микробами. За время своих путешествий он особенно полюбил Вьетнам и решил остаться там на всю жизнь. Он основал и развивал медицинскую школу в Ханое, разводил там редкие растения и сделал еще много добрых дел. Сегодня в той области Вьетнама, где он похоронен, даже существует народный культ Александра Ерсена. Он почитается как дух-покровитель местности, а заодно как бодхисаттва, то есть кто-то вроде буддийского святого. Но давайте вернемся к микробу, который мало было открыть, а надо было еще остановить. В 1896 году чума на пароходах приплыла в индийский Бомбей, нынешний Мумбай. И там ее поджидал очередной охотник за микробами. Сын одесских евреев Владимир Хавкин был учеником Ильи Мечникова, одного из основателей теории иммунитета и первооткрывателя фагоцитоза, напомню, механизма, при котором специальные клетки иммунной системы поглощают и уничтожают возбудителя болезни. В России Хавкину, как иудею, было запрещено заниматься наукой. Так что, когда Мечников перебрался сначала в Швейцарию, а потом в Париж к Пастеру, Хавкин радостно последовал за учителем. Дальше Хавкин ненадолго пересекся с Ерсеном в парижской лаборатории Эмиля Ру. Поначалу он устроился туда библиотекарем, других вакансий просто не было. Но постепенно стал полноценным сотрудником и разработал вакцину от холеры. Когда в Индию пришла чума, Хавкин как раз находился там по приглашению индийских властей. Прививал новенькой вакциной жителей Калькутты. Да, вы правильно услышали. Чума пришла туда, где еще не закончилась холера. Обычный год в Индии 19 века. Британскому правительству в Индии так понравились итоги вакцинации от холеры, что Хавкину предложили провернуть такой же трюк, но теперь в Бомбее и с чумой. Проблема была в том, что от чумы вакцины пока не существовало. И вот 8 октября 1896 года Хавкин принялся изучать Ерсинию пестис. Вот как это вспоминал его коллега из индийской медицинской службы майор Уильям Берни Баннерман.
4: Хавкин начал работать в лаборатории, которая состояла из одной комнаты и коридора, а его штат – из одного клерка и трех посыльных. Именно здесь мистер Хавкин сделал открытие, что чумная палочка при выращивании в питательном бульоне нарастает как сталактит. Это навсегда стало надежным и простым способом диагностики микроорганизма.
0: Поясню, если колонию Ерсинии вырастить в жидкой питательной среде, то бактерии будут образовывать на поверхности пленки, а вниз будут спускаться такие длинные нити, напоминающие сталактиты. Ну или сопли, если использовать менее эстетичную метафору. Делать вакцины к тому моменту человечество уже умело. Хавкин понимал, что ему нужно было ослабить чумную бактерию так, чтобы иммунитет научился распознавать болезнь, но при этом носитель этого иммунитета не заразился чумой. Для этого доктор взял мясной бульон и добавил туда каплю жира. На ней чумные бактерии лучше росли и быстрее образовывали те самые сталактиты. Периодически колбы с бульоном встряхивали, микробные сталактиты тонули и освобождали место для новых бактерий чумы. Когда ерсинии в бульоне стало достаточно, жидкость нагревали до 60 градусов и добавляли в нее карболовую кислоту. Температура и карболка убивали бактерию, и получался раствор с мертвыми неопасными патогенами, которые как раз и должны были натренировать иммунитет на узнавание чумы. В декабре 1896 года Хавкин успешно протестировал вакцину на крысах, а потом на кроликах, а меньше чем через месяц сделал прививку самому себе. Тем же препаратом, что и кроликам, только доза была побольше. Уж эти храбрые охотники за микробами. Место укола поболело, дальше случилась двухдневная лихорадка, а потом выздоровление. Вакцина была создана. Быстро, просто и даже как-то буднично. Ну, разумеется, потом ее протестировали еще на паре тысяч людей. Несколько человек умерло, но это было уже потом.
1: Тут надо понимать, что мы с вами говорим о конце 19 века. Это был прорыв в мировой эпидемиологии. Все делали вакцины из всего. Но делали их всегда, в общем-то, одинаково. Наращивали на культуре тканей бактерии и бактерии интереса. Ну, например, Мечников наращивал холеру. Очень много холеры, а потом ее грели. Грели до такого состояния, чтобы микробы погибали, а их антигены оставались способными вызывать появление антител. То есть, ну, такая вот, как, скажем, по сегодняшним меркам, это такая примитивная методика, но которая позволяла делать именно вот такие препараты, где находились убитые микробы, которые вызывали появление антител и защиту. Вакцина Хавкина, которую он сделал в Индии в 1897 году, она снижала смертность на самом деле в популяции, но не защищал полностью. То есть люди все равно болели, а привитые реже умирали.
0: Итак, вакцина Хавкина работала, но не на 100%, как и сыворотка Ерсена. А позже выяснилось, что действовала она всего несколько месяцев. В целом результат для того времени неплохой, вот только чума продолжала распространяться. А сейчас рекомендация. Наверняка вы знаете наш старый-старый подкаст «Два по цене одного». Уже целых 8 лет Илья Красильщик и Саша Поливанов пытаются разобраться со своими и чужими деньгами. Но на деле деньги становятся поводом поговорить о жизни, быте, а с какого-то времени еще и об эмиграции, в которой Саша и Илья оказались. В каждом выпуске много эмоций и попыток, не всегда удачных, понять, что вообще с нами со всеми происходит. В новом сезоне ведущие вместе со слушателями и гостями обсуждают, как искать работу за границей, как жить в эмиграции без документов и почему соцсети превратились в неуправляемый шум и вообще очень бесит. Слушайте «Два по цене одного» от «Либо-либо» и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании. К началу 20 века количество жертв чумы в одной только Индии добиралось до 3 миллионов. Европейцы были в ужасе от перспективы новой глобальной пандемии и направили туда сразу несколько научных экспедиций. Россия тоже в стране не осталась. У нас создали особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появления в России, сокращенно КОМАЧУМ. Под исследовательские нужды КОМАЧУМу выделили, наверное, крутейшую в стране лабораторию – форт Александра I, который раньше входил в систему оборонных сооружений Кронштадта. Реально, целый форт на маленьком искусственном острове в Финском заливе с круглыми толстыми каменными стенами, окнами-бойницами, арсеналом, всякими коридорами и тайными подвалами. Почти что форт Боярд из телешоу. Будете в Питере, можете сплавать на экскурсию. КОМАЧУМ раздобыл образцы чумы из лаборатории Пастера в Париже. Напомню, туда ее прислал лично Ерсен. И привезли в форт. Начались опыты. Пока Хавкин в Индии создавал первую рабочую вакцину, в форте пытались пойти по пути Ерсена и сделать рабочую иммунную сыворотку на базе лошадиных антител. И это удалось. Российская сыворотка не уступала по эффективности французской. Правда, у той, напомню, с эффективностью были некоторые проблемы. У первой привитой в форте лошади, кстати, была кличка Ерсен. Еще одной задачей КОМАЧУМа было командировать сведущих лиц в иные местности, где ныне свирепствует чума. Ну, то есть русские, как и европейцы, хотели остановить заразу на дальних подступах, в своих зарубежных регионах влияния. И в 1897 году первая русская экспедиция отправилась в Бомбей. Почему не в Китай или Гонконг? Ну, потому что все звезды микробиологии находились в тот момент именно в Бомбее. Дамбл Роберт Кох в составе немецкой комиссии, Хавкин в процессе создания своей вакцины, и туда же, как представитель французов, приехал Александр Ерсен. В составе Камачумовской экспедиции был молодой микробиолог Даниил Заболотный. И еще один очень важный охотник за микробами в нашей истории. Он хотел набраться опыта, и ему это более чем удалось. В Бомбее он встретился и с Ерсеном, и с Хавкиным, и они там все между собой обсудили. Представляете, да? Сидят такие втроем в гостиной, и один говорит: «Я открыл микробы чумы». А второй: «А я придумал от нее вакцину». А третий, ну, просто слушает, наверное, потому что звездный час Заболотного по части чумы был еще впереди. Хотя к тому моменту этот молодой ученый уже успел заразить себя холерой и излечиться, и опубликовать кучу статей про ТИФ. Новейшие знания о чуме, которые обсуждали в бомбейской гостиной, тем временем выглядели примерно так. В ходе кучи экспедиций ученые поняли, что у чумы есть две основные формы. Если чумная палочка, попав в организм, сначала проникает в лимфатические узлы, развивается бубонная форма, как во время черной смерти. Смертность от такой чумы достигает 60%, то есть шанс выжить все же есть. А вот если бактерия попадает напрямую в легкие...
1: Если в процессе достигаются легкие, до гибели больного формируется так называемая легочная чума. Это самая быстрая, как я вам говорю, смертельная форма чумы, которая без лечения уже наступает в течение первого дня, ну, второго дня, то есть практически очень быстро. Чума, можно как бы заключить, смертельно так, потому что умеет выключать работу иммунитета и за считанные часы заполняет весь организм.
0: Поскольку заражение легочной чумой происходит очень быстро, иммунитет вообще не успевает опомниться. Смертность тут практически 100%. От легочной чумы не спасала ни сыворотка Ерсена, ни та, что приготовили в форте Александра I, ни вакцина Хавкина. И от нее же, вероятно, умер доктор Марголин, которого вырвало кровью в начале эпизода.
1: Ну, конечно, к легочной чуме это не относится, потому что там, как говорится, никаким антителам некуда добираться, потому что прямо по поверхности легочной ткани идет распространение паразитов.
0: Попав в легкие больного, чумная палочка получает суперспособность распространяться по воздуху, как туберкулез или вирус гриппа. Мокрота больного содержит огромное количество этого микроба, так что легочная форма еще и гораздо более заразна, чем бубонная, которая передается по-другому. Как именно, ученым еще предстояло выяснить. Все эти знания собирались буквально по крупицам в ходе полевой работы в разных частях света и обмена опытом, например, такого, как в Бомбее. И в этой картине было два самых больших слепых пятна. Первое. От чего зависит, будет у больного легочная форма чумы или бубонная? Ведь явно больной сам это не выбирает. И второе. Откуда вообще берется чумная бактерия? Поиск ответа на эти вопросы и стал задачей Даниила Заболотного. Ученые давно подозревали, что разносить чуму могут не только крысы, и Заболотный стал исследовать других степных грызунов. Впоследствии он объездил не только Индию, но и всю Среднюю Азию, южные окраины Российской империи и доехал до Китая, где сам заболел чумой, уколовшись шприцем, которым он брал содержимое бубона. К счастью, его спасла противочумная сыворотка. И вот что выяснил Заболотный.
5: Многие возбудители инфекционных болезней, а не только чума, обычным своим исходным местопребыванием имеют окружающую нас природу, откуда попадают в живой организм и вызывают заражение. Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии. Отсюда яствует, как важно выяснить повальные заболевания водящихся в данной местности грызунов.
0: Ну, то есть чума – это не бич божий, который внезапно падает с неба и потом как-то сам собой исчезает. Она просто живет в дикой природе, циркулирует среди разных грызунов и только иногда, при стечении обстоятельств, дорывается до человека. Именно поэтому чума настолько смертельна для людей. Это случайный для нашего организма микроб, который вообще не должен был попасть в человеческое тело.
1: У патогенов, которые приспособлены к человеку, иная стратегия. Им не надо убивать человека. Они же тогда иначе вместе с ним погибнут. Зачем? Но у зоонозов, у них нет этого механизма. Они же живут в других зверях. И, соответственно, к новому хозяину они не приспособлены. Но вот представьте, паразит, который всю жизнь жил в суслике, попал вдруг неожиданно в человеческий лимфоузел. Ферменты другие, клетки другие, все механизмы другие. Что он может делать? Он как ломиком начинает все крушить вокруг. Он не приспособлен к данному материалу, к данному, так сказать, строению или к данной функции. Соответственно, занозная инфекция – это инфекционные болезни, которые естественным образом передаются к человеку. А возбудитель может быть вирусом, бактерией, паразитом, грибом, что хотите. Однако резервуар и постоянная передача находятся среди животных. Поэтому занозные инфекции протекают гораздо тяжелее, чем инфекции человека, антропонозы.
0: Впрочем, всего этого Заболотный пока не знал. Он просто понял, что грызуны переносят чуму. И так заложил основы современной теории о природно-очаговых инфекциях. Потом, в 1930-х, ее развил вирусолог Евгений Павловский, о котором мы рассказывали в эпизоде про клещевой энцефалит. Ну а сегодня мы знаем вот что.
1: Бактерия чумы, Yersinia pestis, имеет исторически выявленные уже научным подходом механизмы, которые позволяют ей действовать молниеносно. В начальный период эпидемии, когда массы больных еще нет, когда чума вот только появилась, допустим, в средневековом городе, а чума попадает в организм через укус блох, то есть необходим источник и переносчик.
0: Это очень важный момент. Переносят чуму крысы, сурки, суслики и даже луговые собачки, которые живут в прериях, на вид что-то среднее между белкой и сурикатом. Но для человека решающую роль играют блохи, которые на них кормятся. Дело в том, что блоха питается только теплой кровью. Когда крыса или собачка умирает и ее тело охлаждается, блоха понимает, что надо искать новый источник еды. Но вот какое дело. Если блоха подцепила от крысы чуму, нормально поесть ей уже не удастся. Yersinia pestis устроена так, что в питательной среде она слипается комком. Помните, Хавкин обнаружил, что бактерии в пробирке нарастают как сталактиты. Внутри блох происходит примерно то же самое. Бактерия формирует комок, который буквально встает блохе поперек горла и мешает сосать кровь. Блоха голодает и в попытках все-таки поесть начинает отчаянно прыгать с одной жертвы на другую. А поскольку крысы все время трутся возле людей, в какой-то момент блоха прыгает, например, на домашнее животное, кошку или собаку. Ну а с нее уже на человека.
1: Чумные блохи, у них застревает пищевод этими чумными бактериями. И они сосут, как no tomorrow, по-английски это говорится. И поэтому всех заражают. Одна зараженная блоха заражает сотни раз больше людей, чем сосет незараженная. Она, бедная, все время прыгает и ест.
0: Когда такая блоха пытается сосать человеческую кровь, она отрыгивает в организм бактериальный комок. Так и происходит заражение. Часть бактерий остается в пищеварительной системе насекомого и скоро образует новый комок. Так что блоха все равно не может есть и умирает от голода за несколько дней. То есть чума убивает не только человека, но и своих переносчиков. Плохо от нее всем. Даниилу Заболотному потребовалось еще 12 лет поисков и научных экспедиций, чтобы проверить и доказать свою гипотезу о том, что чуму разносят грызуны и их блохи. Уже заслуженным ученым в 1911 году он попал в Маньчжурию, регион на северо-востоке Китая. Там начался последний и самый известный период третьей пандемии чумы. И на этот раз разносили ее не крысы. В бескрайних степях Маньчжурии живет тарбаган, он же монгольский сурок. Упитанный грызун размером с небольшую собаку. Веками степные кочевники охотились на тарбагана ради его ароматного мяса и ценной шкуры. Бывалый охотник перед тем, как начать промысел, сначала находит в стае сурка дозорного. Но ни в коем случае не убивает его. За ним надо проследить. Дозорный обычно дежурит у норы и в случае опасности предупреждает сородичей криком. Вот таким. Но если дозорный при виде охотника не кричит, если он вял или бежит куда-то в степь один, это плохой признак. Древнее предание объясняло это тем, что сурок побежал за лекарственными растениями, так как его сородичи больны. Охотиться на такую семью строго запрещалось. Другое предание гласило, если все же убил хилого дозорного, проколи ему подушечку лапы. Если кровь сворачивается, плохо течет, не ешь такого зверя. Лучше отдай собакам, они тарбагане болезнью не страдают. Некоторые охотники пропускали эти байки мимо ушей. А зря, потому что они подхватывали тарбаганью болезнь и умирали целыми семьями. Правда, их кочевья веками были так далеко друг от друга, что в эпидемию болезнь не выливалась. Но все изменилось в конце 19 века. Тогда немецкая химическая промышленность разработала новые красители, за счет которых дешевый мех тарбагана можно было сделать похожим на мех норки, выдры или соболя. Цены на сурка взлетели. В маньчжурскую степь из местного торгово-промышленного центра города Харбина прибыло огромное количество охотников. Они хотели денег и плевать хотели на дедовские сказки про тарбаганью болезнь. Горе-мани-хантеры массово ловили сурков, сдирали с них шкурки и заражались, вероятно, вдыхая мельчайшие капли и частицы из туш. Домой в Харбин они ехали в тесных вагонах по китайской восточной железной дороге, КВЖД, и там заражали уже друг друга. Вы, конечно, уже догадались, что тарбаганья болезнь была чумой. И в 1910 году в Маньчжурии начался самый заметный эпизод третьей чумной эпидемии. Той самой, что началась в Китае, а потом перекинулась на Индию.
6: Харбин. Этот крупнейший торговый центр Северной Маньчжурии, мощно развивавшийся благодаря счастливому сочетанию железнодорожного узла с судоходством по реке Сунгари, город, претендовавший на звание столицы Маньчжурии, ныне застигнут страшным бедствием. Его посетила черная смерть. Не стану останавливаться на огромном числе жертв, унесенных в могилу страшной эпидемией. Вы уже знаете об этом из телеграммы. Но сухие цифры не могут передать всего ужаса жителей Харбина, знающих, что страшное гостье бродит среди них. Бродит ежечасно, ежесекундно. Вообразите хотя бы огромное число фанс, китайских лачуг, скученных массами, навалившихся друг на друга, прилепившихся одна к другой и изредка расступающихся, чтобы оставить место для узкой дороги, на которой вязнет в грязи арба, запряженная несколькими лошадьми. В каждой такой фанзе ютятся 20-25 человек, спящих в повалку на канах. Это что-то вроде низких нар. Слюдяные окна не дают притока воздуха. У самой двери образуется от отбросов помойная яма, часто сливающаяся с такой же ямой у дверей соседа. Что же тут удивительного, если при таких условиях чума вызвала огромную смертность? Если китайцы падают сотнями и лежат неубранными в грязи и мрут там же, как мухи, заражая и без того ужасную атмосферу. Если никакой санитарный надзор прямо-таки практически невозможен. Если в каждой фанзе просыпающиеся китайцы оставляют 1-2 окоченевших трупа каждую ночь. Чумные трупы гниют на улицах, в помойных ямах, в переполненной до краев экскрементами канаве окружающий город, на кладбище, распространяя страшную эпидемию, увеличивая все прогрессирующую смертность среди китайского населения.
0: Вот такую картину у пригорода Харбина рисовал автор письма, опубликованного 30 января 1911 года во Владивостокской газете «Восточный посредник». Неспроста все-таки теория миазмов как источника болезни держалась так долго. Очевидно, что самые страшные инфекции обычно ходят по самым грязным и вонючим местам. Проблема в том, что таким местом в начале 20 века была вся китайская часть Харбина. Тогда городом, кстати, управляли совместно Китай, Япония и Россия. Так что борьба с чумой в регионе стала совместным делом сразу трех государств. Лекарства от чумы по-прежнему не было. Сыворотка Ерсена худо-бедно работала от бубонной формы, но в Маньчжурии болели в основном легочной. Так что основной мерой борьбы с эпидемией оставался карантин. Действовать надо было быстро. Купированием занимались лучшие врачи. С китайской стороны человек по имени Улян Дэ, получивший образование в Кембридже. Он решал орг-вопросы, взаимодействовал с китайской администрацией и даже написал петицию местным властям с просьбой разрешить сожжение чумных трупов, что по китайским обычаям было запрещено. С русской стороны борьбой с чумой руководил уже опытный и заслуженный Даниил Заболотный, глава русской экспедиции, направленной в Маньчжурию Камачумом. Они разделили Харбин на 16 участков, каждый из которых обслуживала бригада в составе одного врача и пары фельдшеров. Так, под наблюдением врачей оказались самые крупные промышленные предприятия и мастерские, а еще магазины и жилые дома. Также участковые каждую ночь обходили ночлежки, харчевни и опиекурильни, чтобы выявлять больных. Это была очень опасная и вредная работа. Во время ликвидации чумы в Маньчжурии умерло 8 врачей, 4 студента-медика, 6 фельдшеров и 924 санитара, которые собирали трупы. Благодаря их подвигу, а еще множеству мер, принятых китайскими и российскими властями, к концу апреля 1911 года эпидемию объявили ликвидированной. Необязательная, но очень милая история. В одной деревне под Харбином, рядом с телами погибших родителей, Врачи обнаружили 6-летнего мальчика, который каким-то чудом не заразился чумой. Ребенок называл себя Ян Гуй. Даниил Заболотный решил его усыновить и отправил к жене в Петербург. Так у него появился приемный сын Ян Гуй Заболотный. Но это все еще был не конец третьей пандемии чумы. Она успела распространиться и в Африку, и в Северную и Южную Америку. Приплыла на Мадагаскар. Там, кстати, до сих пор сохраняется крупнейший мировой очаг чумы. А еще чума локально возникала на окраинах крупных империй аж до середины 20 века. Например, в 1930-х вспышка была в Нагорном Карабахе, куда и отправился Лев Зильбер из начала нашей истории и где умер его молодой коллега Лев Марголин. Всего жертвами третьей пандемии официально стали 12 миллионов человек.
7: А уже после некоторые страны пытались сделать из чумы бактериологическое оружие. Но это отдельная история. О том, как это было, слушайте в бонусе к этому эпизоду. Он выйдет через неделю и будет доступен по подписке «Либо-либо плюс» в Телеграме. Можно слушать как в закрытом Телеграм-канале, так и в нашем приложении «Либо-либо плей» или по отдельной подписке в Apple подкастах. Ссылки будут в описании.
0: Ну а нам, кажется, уже пора бы найти и лекарство от чумы. И тут тоже нет смысла делать интригу. В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Он отлично убивает чумной микроб. Правда, надо успеть ввести лекарство в первые часы после заражения. Ну а теперь тотальный срыв покровов. Исследуя молекулярное строение Yersinia pestis уже в 20 веке, ученые составили полную картину того, почему бактерия чумы такая заразная и такая смертоносная. Я уже рассказала, что секрет в способности чумы прятаться от иммунитета и вселяться в макрофаги. Но только в 20 веке ученые поняли, как именно она это делает. И один из факторов – маскировочная капсула.
1: Маскировка чумы происходит при помощи капсульного антигена. Это такой антиген, который ее покрывает снаружи. И то есть все белки иммунитета и все, с чем она сталкивается, видит именно этот антиген, который называется F1. Эти белки абсолютно уникальные для чумы. Их нет больше ни в одном патогене, который есть у человека. Подобные механизмы есть, то есть тоже сальмонеллы, шигеллы, то есть дизентерия, тоже покрыты специальными оболочками для защиты от иммунитета, но они вообще даже близко не подходят по эффективности к оболочке чумы. И поэтому распознавание чумы иммунитетом происходит очень плохо, настолько, что она практически не распознается.
0: Вы помните, что чума убивает человека, потому что он не ее оригинальный носитель. Я рассказала и про зоонозы, и про природные резервуары, где инфекция циркулирует столетиями. Но что-то тут все равно не сходится. Если в природе чуму разносят крысы, тарбаганы и прочие звери и их блохи, то почему они сами умирают от чумы? Значит ли это, что они не единственные хозяева чумного микроба? Основные резервуары инфекции действительно связаны с популяциями грызунов. Но вопрос тут тоньше, чем кажется.
1: Чума находится совсем не в том основном хозяине, в каком считается. Считаются грызуны и блохи. Это все недавние виды для планеты. Чума выявлена в амебах. Акантамеба – это древнейшее животное, в кавычках, да, которое существует на Земле. И в нем, в этой амебе, и живет чума. Зачем она нужна этим амебам? Я не знаю, и наука этого еще не распознала. Но то, что чума переживает любые засухи, любые наводнения, чего хотите, в этих амебах – это точно. Амебы распространены широчайшим образом и в почве, и в воде, и где хотите существуют.
0: Подчеркну, про амебу – это гипотеза, хоть и красивая. Эксперименты показывают, что Yersinia pestis действительно может выживать в амебах, но у нас пока нет доказательств, что именно они – ее главный природный хозяин. А что сегодня? Современные врачи выделяют уже не две, а три главные формы чумы – бубонную, легочную и септическую. Про первые две вы уже знаете. Асептическая форма развивается, когда возбудитель сразу попадает в кровь, или когда бубонная чума остается без лечения и бактерии распространяются по организму. При этой форме у больных могут темнеть и отмирать ткани на пальцах, носу и ушах. Да, та самая черная смерть. Но все же в современном мире чаще всего встречается бубонная форма. И лечится она вполне успешно, если сразу подключить антибиотики. Природные очаги чумы до сих пор существуют. Например, в Африке к югу от Сахары, на Мадагаскаре, в Азии и даже в американских прериях, где бактерия живет у диких грызунов. Там Всемирная организация здравоохранения советует держаться подальше от блох и сурков и бежать к врачу при первом же подозрении на чуму. А еще против чумы есть вакцины. Но это не то, что предлагают всем подряд, как прививку от гриппа. Их используют в основном для людей из группы риска. Ну, например, для работников лабораторий, которые напрямую контактируют с Yersinia pestis. Или для медиков и военных в районах, где возможны вспышки. Короче, теоретически заразиться чумой можно и сегодня. Но паниковать не стоит. Это больше не черная смерть, а слабое напоминание о том, что старые болезни иногда умеют возвращаться. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Спасибо за внимание. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов, делитесь эпизодами с друзьями, оставляйте оценки и отзывы, а еще пишите комментарии на тех платформах, где есть такая возможность. Ну и подписывайтесь на бонусные
8: эпизоды. Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
1: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
0: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру, даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
1: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет 30 лет.

их смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела. Чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточен на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально? Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Энелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою долу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм Доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно – я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающую или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доул смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Энелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потеря дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций. И мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Mm-hmm. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель. Они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки. Уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Мамонов, я новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель «Медузы».
1: Я Евгений Федоров, иногда музыкант.
0: Всегда музыкант.
1: Да нет, я разные делал вещи в своей жизни. Сейчас я скорее бебиситер и человек, занимающийся своими детьми. Музыкант, участник групп «Текила Джаз», «Зорги», «Оптимистика оркестра», «Обег насмешек» и еще нескольких проектов как гостевое лицо.
0: Уже много лет мы с Женей переписываемся, пересекаемся на концертах, интервью или в дружеской компании, и неизменно, как два одержимых меломана, радостно делимся друг с другом свежими пластинками, какими-то услышанными песнями, новостями, сплетнями, в общем, всем, что связано с творчеством и звукоизвлечением. После 24 февраля 2022 года музыка надолго смолкла в наших сердцах, но все-таки именно музыка для нас оставалась поддержкой и опорой, которая помогала выживать, верить, надеяться. И в этом подкасте, который мы назвали, как нетрудно догадаться, по одной из песен Жени Федорова, мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить их самым сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы. И к каждому эпизоду мы будем собирать плейлист. Там вся музыка, которую мы упоминаем в подкасте, и даже больше, потому что обычно, когда уже нажимают кнопку «Стоп», мы выходим из студии после записи, мы вспоминаем еще миллион песен, про которые забыли сказать, поэтому их добавим в наши плейлисты. Ссылка будет в описании выпуска. Жень, хочется наше музыкальное путешествие начать с того, кого мы действительно любим, знаем. Мне кажется, если спросить Евгения Федорова, какой у него любимый музыкант, то в первый же, наверное, момент может прозвучать имя японского композитора Рюити Сакамото.
1: Да, конечно, прозвучит обязательно.
0: В марте 2023 года он умер в возрасте 71 года. Много лет он боролся с онкологическим заболеванием, но то, как он провел последние годы, как он прошел через всю эту болезнь, вызывает уважение. Это просто пример выдающейся музыкальной жизни. Многие знают Сакамото как кинокомпозитора. Он писал музыку к фильмам Бертолуччи, Брайана де Пальмы. Самый известный его саундтрек — это, пожалуй, фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», где он еще играл одну из главных ролей вместе с, на секундочку, Дэвидом Боуи и еще Такеси Китано. А начинал он в конце 70-х как электронный музыкант в составе японского трио Yellow Magic Orchestra. За время своей карьеры он много экспериментировал, играл совершенно гениальные какие-то фортепианные концерты. Есть ли амплуа, который тебе ближе?
1: Слушай, ну все в разные годы было по-разному, во-первых. Я познакомился с ним, просто прочитав именно пластинки группы Japan. Мы Japan тогда слушали с остервенением просто каким-то в начале 80-х годов. Это была, наверное, самая часто проигрываемая пластинка у нас в доме.
0: И это был альбом Teen Drum, наверное, да?
1: Да.
0: Он там где-то эпизодически в одном-двух треках играл.
1: Ну, как-то просто не заметно, просто видел фамилию, и его роль была в этой группе не ясна, то есть, потому что мы слушали, естественно, мы все были очарованы голосом Дэвида Силвина, вот, всех остальных музыкантов знали так, то есть, ну, Россия — страна такая, Юрий Шевчук и группа ДДТ.
0: Вокал центричный, слово центричное.
1: Да, Борис Гремчуков и группа «Аквариум».
0: Да.
1: То есть всегда есть какой-то лидер и какие-то люди, которые либо взаимозаменяемые, либо, по крайней мере, их имена знакомы. Но если не все, то не всем, то, ну, в общем, не все знают эти имена.
0: Да, конечно, да. Вот,
1: поэтому я помню, что как бы был какой-то японец, ну и все, про это думать забыл, просто слушали эту музыку. А это теперь, когда я слушаю, и когда могу сравнить. А к тому моменту вообще не знал о существовании группы Yellow Magic Orchestra. Просто вообще в нашем кругу ее не слушали, и почему-то ее не было. Не доходило или
0: не знаю. Ну, потому что вы были панки, вам не интересовала электронная музыка.
1: Да не были панки,
0: мы
1: играли в панк-группе только потому, что играть умели только так. А слушали ту музыку совершенно...
0: Все подряд, да?
1: Слушали всю музыку, которая попадала в руки, ну, кроме там группы Смоки.
0: Хорошая попса.
1: Может быть. Сейчас я вспомнил, что у Троицкого дома висит отличная картина Копейкина Николая. На ней нарисован Путин с пластинкой. Смоки.
0: Тогда нет, все, я разлюбил Смоки.
1: И написано «Достал».
0: Достал, да.
1: В общем, Смоки у нас не было, но зато было все остальное в большом количестве.
0: Как это приезжало?
1: Ну, через друзей кто-то привозил из Москвы. Вот Леша Рыбин,
0: первый гитарист кино,
1: да, привозил все время от Троицкого и от Люпницкого что-то из Москвы.
0: А,

0: Да, они снабжали,
1: всякие,
0: да.
1: Всякие друзья притаскивали то, что привозили папы, братья и мамы из дальнего плавания, то есть из морской город, и все время моряки ходили туда-сюда, туда-сюда, какие-то финны привозили, но Петербург город портовый. Я думаю, что сравнивать с Москвой нечего, потому что в Москве был другой ресурс, это дипломатический, всевозможные дипломатические дети и дети всяких выездных журналистов, международников и прочих вот этих слуг режима, они, конечно, имели доступ к таким сокровищам. У нас нет, у нас в основном через гостей города и через моряков эти пластинки попадали. Вот. И, в общем, была группа Japan, в числе прочих, и это было невероятно. Именно ритмические структуры, фигуры баса, вот, и какие-то колдовские диковинные синтезаторы.

0: Это теперь, я вернусь просто к тому, с чего начал, а теперь, когда я уже знаю, как звучит и слышал очень много раз группу Yellow Magic Orchestra, понимаю, что это именно Ричи Сакамото, вот эти странные синтезаторы, в том числе и делал. Да. Это звучит до сих пор инопланетно абсолютно.
1: И до сих пор, ну, абсолютно не теряя никакой там актуальности в звуке. Мне кажется, до сих пор оттуда многие черпают вдохновение.
0: Ну, надо сказать, что мода на синтюки вот тех лет вернулась, потому что...
1: Мне казалось, что она уже прошла, но она, кажется, не пройдет.
0: Она волнообразно, да, скачкообразно происходит, потому что смотришь, когда, скажем, идешь или читаешь Ричи Сакамото Gear, да, синтезаторы его, который он использовал в тех или иных записях, там их, во-первых, гигантское количество, а во-вторых, это моднейшие сейчас приборы все, то есть за которыми сейчас идет охота.
1: Это же можно все загнать вот в один ноутбук.
0: Можно, да, но они не все так качественно расстроены. То есть те синтезаторы, они расстраиваются, то есть он пока не прогрелся, он звучит так, потом, когда он постоит сутки в студии, погреется, там эти электроны побегают по этим всем транзисторам, начинает звучать чуть-чуть иначе. Ты никогда не сможешь вернуться к одной и той же настройке, потому что пресетов не было.
1: Я как раз вспоминаю то, что ты говоришь сейчас, вспоминаю свою любимую песню группы Japan Ghosts, да, и когда, если ты ее один раз послушаешь, ее просто не воспроизвести уже вот так, как она записана, никогда ее уже не воспроизвести, потому что эти, действительно, ты говоришь все правильно, эти синтезаторы, они уже так не настроены.
0: Там не было пресетов. Пресеты появились уже где-то в 80-е годы, и не помню, кто их первый внедрил, уже когда пошли эти цифровые, чипизированные всякие внедрения в аналоговые синтезаторы, тогда уже можно было запоминать позиции ручек, скажем, как они были там все устроены.

0: потом, это вот один период, да, Ричи, который играл в качестве приглашенного музыканта, уже оказывается известный очень артист в Японии, вообще так суперзвезда, я тогда этого не знал. А потом нам в руки попала кассета под названием Neo Geo. Neo Geo,
1: Neo Geo, да.
0: По крайней мере, я начал свое знакомство уже с его собственными большими альбомами, с этой пластинки. Там песня была, которая меня потрясла, эта песня была исполнена Iggy Pop'ом.
1: Риски.
0: Риски.
1: Да.
0: И я офигел совершенно. Ну, во-первых, это прекрасная такая поп-песня.
1: Да.
0: С этими синтезаторами, все такое красивое, очень такое, ну, очень-очень японское. И как Рич Сакамото заставил Iggy Pop'а взять и спеть такое. Да. Это было нечто небывалое абсолютно. Как услышать Гребенщикова в хэви-метал группе. Да это то, наверное, в тот момент Гребенщикова представил всех в хэви-метал группе легче.
1: Да.
0: По крайней мере, в виде такого панк жест это могло как-то где-то пройти. Вот, а тут вдруг такой неожиданный коллаборатор.

0: когда это потрясло меня больше всего, помимо красоты музыки, то есть такой плавный вход через героя, да, понимаешь, ты видишь пластинку, там, о, Игги-поп, как круто, и вдруг слышишь что-то совершенно не то, что ты ожидал.
1: Не в его стиле, да.
0: Вот, и потом оказалось, что на пластинках, на всевозможных, там такое количество людей, которые с ним, иногда даже просто на одну фразу открывают рот, или просто, чтобы что-то начитать, как Далай-Лама, да, например, или как Брайан Уилсон, я не помню, какой пластинки, из Beach Boys, Брайан Уилсон, который мастер вот этого многослойного, красивого, мелодичного, практически хорового пения в роли такого совсем, ну, скорее, бэк-вокалиста. То есть исполняет партию, которую обычно дают бэк-вокалистам, который стоит сзади и какую-то фразочку или две поет. И тут Брайан Уилсон поет вот так вот. Никогда в жизни не подумал, что это он. А это он. И вот такие вещи неожиданные, конечно, всегда потрясали. Вот этот аспект интересовал. Потом появился фильм «Merry Christmas, Mr. Lawrence».
1: Это мой порог входа. Ты знаешь, что я с какого-то момента начал собирать виниловые пластинки, и главный сингл, который я купил, это вот «Forbidden Colors». Я нашел, кстати говоря, нашел в Петербурге, в магазине на Марата, около любимого твоего музея Арктики.

0: Великая песня. Не знаю, есть ли что-то лучше.
1: Да, эта пластинка тоже у меня осталась в Петербурге, где-то там осталась. Ждет, когда переедет.
0: Ну, к нам. В сердце-то она у нас
1: в
0: всегда
1: есть. Да. Ну, в общем, да, и там уже совершенно все по-другому. И пластинка тогда еще не было, а появилась кассета с фильмом как раз. Вот. И тут мы увидели, как Ричард Сакамото выглядит. Не на фотографии, а просто как живой человек.
0: А там еще и Боуи снимается.
1: Наконец, там и Боуи, и Сакамото, то есть и музыка такая.
0: И такие Сикитана, и музыка, да, и Сильвин в финале поет.

Да, и, ну, в общем, это все. И после этого, конечно же, он так вошел прочно в жизнь. Потом я уже открыл для себя более ранние какие-то его работы с Yellow Magic Orchestra. Увидел все эти синтезаторы. Боже мой. Я посмотрел их лайв уже сравнительно недавно. Какой-то, не помню, какого года, 79-го или 80-го. Для них батарея вот этих синтезаторов ядерная совершенно тоже такой предмет культа, да, в последние годы. Модуляры гигантская, просто стена модулярных синтов стоит сзади, и они все работают, все мигают.

фантастическая машина, космический корабль, который управляется с трудом. И люди, которые делают музыку на модулярах сейчас, в основном, как правило, эта музыка такая довольно специфическая, то есть начиная от такого техно и заканчивая таким все равно амбиентом, но так или иначе все циклическое. То есть такое, что из чего вряд ли получается сделать песню в обычном ее понимании. Припевку, плец, хорус, там, кода и так далее, так далее. А у Yellow Magic Orchestra все это было каким-то образом как-то все и работало. То есть там и припевы, и там смена тональности только происходила, и изменение темпа, и смена частей. То есть это невероятно, как все это, видимо, в какой-то момент все выключалось, начинала работать какая-то другая половина синтезаторов. Ну, в общем, это фантастическая работа. Я думаю, она под силу, по крайней мере, в те годы была только японцам.

0: Вот ты правильно говоришь, что это вполне себе как бы песенная группа, но сейчас, когда уже вот после смерти Сакамото многие музыкальная пресса начинает пересмыслять его творчество, я наткнулся на такую фразу, по-моему, Саймон Реймонс написал, сказал, он его прям назвал родоначальником техно, потому что есть песня «Технополис», да, и вот ты говорил про эти модуляры, да.
1: Конечно, техно очень много. Другое дело, что они на техно не зациклились. Техно там довольно утилитарная. Да. То есть это, ну, в хорошем смысле, на самом деле. Угу. То есть она не требует каких-то таких широких развертываний в разную сторону, по крайней мере, в изначальном каком-то своем виде. А там, конечно, элементов техно, причем чистой воды такого Детройта, там в полный рост. Он не такой просто скупой. Он по-японски расцвечен очень, очень ярко. И по тогдашней глэм-моде, тогда все же было модно, такое вычурное такое... Вот это же конец 70-х и начало 80-х. Вот эти парики с разного цвета волосы. Ну, в общем, все такое модное, блестючее, очень глиттер. И это в музыке тоже очень слышно. Синтезаторы все эти свистят и булькают все по-разному. Все очень круто.
0: Я назову в качестве примера. Тоже многие журналисты отмечают сольный трек Рюичи Сакамото «Ride in Lagos», который создан еще в то время, когда он играл еще и в Yellow Magic Orchestra. И его называют вехой, после которой начала развиваться электронная музыка, в том числе техно, и в том числе хип-хоп.
1: Ну, видимо, это из-за битов каких-то, которые наверняка их сэмплировали.
0: Сэмплирование, просто. Да.
1: А, ну вот, да, это вот когда пришло сэмплирование, тогда, конечно же, огромное количество проникло в музыке и в хип-хоп.

0: Эту песню многие просто как раз родоначальники хип-хопа, там типа Африки Бамбата, называли своим источником вдохновения. То есть то, что они еще и ставили их во время своей просто дискотек, когда они только-только начинали сэмплировать, да, они просто играли как диджеи, и просто уже ее ставили на вечеринках, и после этого уже начинали свои экзерсисы.
1: В те годы как раз у них стали уже появляться в поле какие-то спокойные, амбиентные какие-то штуки, уже не такие насыщенные электроникой, то есть вдруг он стал выпускать чуть попозже, правда, по-моему, уже в нулевых, просто уже фортепианные пластинки.
0: Да, это в нулевые началось, конечно. Да.
1: У меня была подруга, она, к сожалению, умерла не так давно, она жила очень многие годы в Токио, и она, узнав о моей любви к Сакамото, стала мне возить оттуда релизы один за другим.
0: Ух, а их же тонны просто.
1: Их тонны, и таким образом, я думаю, что что касается физических носителей Рёчи Сакамото, в России я самый главный. Ну, по крайней мере, на CD, на компакт-дисках у меня такое количество его, просто у меня половина библиотеки — это Сакамото. И в какой-то момент я даже попросил ее перестать это делать, потому что она привозила бесконечное переиздание, компиляции, переизданий.
0: Но это зачастую не просто компиляции. Там вот как раз возвращаясь к разговору про эти фортепианные концерты, которые он начал записывать в нулевые, он, конечно, там было много вариаций уже сыгранного. Он снова играл и «Merry Christmas, Mr. Lawrence», но это не наскучивает ни разу.
1: Не наскучивает. Тут-то я нашел в нем родственную душу окончательно. Дело в том, что мама нас воспитывала на DBC. DBC или Сен-Санс у нас дома звучали постоянно. Я был уже таким панком с тремя сережками. Я приходил к маме и сказал: «Мама, сыграй «Лунный свет». Мама садится за фортепиано и играет «Клэр де Лун». Потом, когда я услышал первые вот эти, для меня первые работы Сакамото фортепианные, я думаю: боже, это же Клод Дебюсси. Ну, по настроению, по умению передать атмосферу, и именно как вот эти импрессионистские какие-то штуки, вот они мне гораздо более близки, нежели синтезаторные его всякие эксперименты, которых гигантское количество.
0: Слушай, я просто вот сейчас тупо подглядел в Википедии. Сакамото ровно называет одним из главных источников вдохновения Дебюсси.
1: И он говорит, что слышно.
0: Да, и он называет его, вот буквально он его характеризовал как дверь в музыку 20 века. Вот так.
1: Да. Я вижу, что там не только DBC плюс к этому, а там огромное количество русского влияния. Не секрет, всегда был. И в Советском Союзе это всячески муссировали и по телеку показывали каких-нибудь японских тетушек, поющих в хоре, скажем, какие-нибудь подмосковные вечера. И все время говорили: вот смотрите, в Японии очень популярна русская музыка. Впоследствии это казалось действительно так. То есть
0: В Японии вся музыка популярна. Big in Japan.
1: Ну, знаешь, японцы каждый стиль доводят до предела. Дело.
0: Да, это
1: то
0: правда.
1: Есть, если хэви-метал, то это такой хэви-метал. Если это хардкор, то это такой японский хардкорище, что никакому парню из Детройта это не слышно, не получится такое. Вот как раз русская романтическая традиция в японском таком гипер... То есть, она дистиллированная практически такая выжимка из всей русской романтической традиции и в смеси с Дебюсси и так далее. То есть, это вот какой-то его стиль создает. И главное, что это работа с пространством, что он всегда вот дает этой мелодии, этой ширине, а ширина — это как раз она такая, дающая вот эти визуальные какие-то пейзажи у тебя сразу рождающие у тебя в голове. Не случайно он стал таким крутым мастером саундтреков, потому что музыка очень классно ложится в кино, потому что дает изображению поместиться между нотами. Эта музыка не мешает экранному изображению, и наоборот, они друг другу ничего не крадут. И потом вот его школа, вот фортепиано, она очень напоминает мне другого моего героя, Билла Эванса, гениального джазового композитора и музыканта, и пианиста в первую очередь. Такая очень деликатная, очень такая софт, которая, к сожалению, потом была очень многими подхвачена, и просто из нее сделали такой вид такого ресторанного, фортепианного, около джазового музицирования. Но сам Билл Эванс в этом совершенно не виноват. И как раз вот это влияние, я не знаю, где-то кому-то про это пишет или нет, я не знаю, но вот то, что они чем-то похожи, вот именно вот этим мягким своим подходом, совершенно очевидно.

Прежде чем мы поговорим про саундтреки, я хотел бы еще остановиться на паре своих любимых его произведений тоже из 80-х. Я, конечно, как такой же большой фанат Сильвиана, как и ты, очень люблю, помимо Forbidden Calls, они выпускали еще совместный сингл Bamboo Music, Bamboo Houses. Mm-hmm. По-моему, совершенно такая тоже гениальная, нью-вейвовая, очень прекрасная история. Она такая очень мимолетная, но красивая.

Я тоже купил себе сингл 12-дюймовку, а потом даже нашел еще переиздание, которое выпускали для какого-то несколько лет назад Record Store Day. Да, есть такой праздник, ты знаешь, специально, да. И вот выпускали уже 7-дюймовку тоже. Купил прям, потому что настолько люблю. И еще потом, они разумеется, сотрудничали очень часто, уже и после, и во время Japan, и когда сольное творчество Сильвиана, Сакамото играл на многих его альбомах. Но вот есть такие парные синглы, и еще я очень хотел бы выделить World Citizens. Два трека, один такой электронный, другой совершенно попсовый такой поп-рок, но оба абсолютно великолепные, прекрасные.

0: Хорошо, давай про саундтреки. Что ты любишь у Сакамото в первую очередь?
1: В первую очередь мы же сказали.
0: Да.
1: Это, ну, все без исключения, это самый, наверное, звучит. Я думаю, если наберем самую чаще всего исполняемая песня Сакамото, наверняка это будет Forbidden Colors.
0: Да.
1: Или просто заглавная тема.
0: Заглавная просто Merry Christmas.
1: Слушай, мне нравятся все. Мне даже нравятся очень странные «Дикие пальмы».
0: Это что такое?
1: Такой сериал был. Очень странный такой, очень 80-нический, калифорнийский нуар, если такое возможно.

0: нравится очень много, но больше всего, мне кажется, все-таки «Sheltering Sky». Бертолуччевское кино.
1: Вот. Недавно пересмотрел
0: там,
1: как раз.
0: Там как раз мелодии, они вот как раз баланс между мелодией, воздухом, который наставляет для фильма, а фильм же, если ты помнишь, с какими просторами, то есть бескрайняя эта пустыня, и он умудряется даже вот в такой разряженной атмосфере создавать невероятного накала эмоциональные всплески. Это довольно сложно, на самом деле. Не хуже, чем Энни Морриконе в лучшие годы.

0: Я вспомнил фразу, когда вот они вместе снимались с Боуи в «Merry Christmas, Mr. Lawrence». Помимо того, что как бы он актер, он еще заявлен как автор саундтрека. И он рассказывал потом, много лет спустя, что он хотел, но стеснялся попросить Боуи, чтобы он помог ему с саундтреком, представляешь? Он сказал, что, ну, я думал, что он настолько поглощен ролью, да, как бы актерским мастерством, да, погрузился в роль, что как бы не хотел его отвлекать на его музыкальную историю. Но при этом, по-моему, все гениально и без Боуи.
1: Там само по себе саундтреки не часто живут отдельно от фильмов. Бывает так, что ты слушаешь музыку в кино, и она тебя завораживает очень круто, а потом слушаешь отдельно, и как-то она уже не работает.
0: Да.
1: И когда ты фильм забыл, уже отошел от него, как бы не то чтобы разлюбил, но ушел на другой план, ты саундтрек тоже забросил.
0: Да.
1: А тут они живут без всякой...
0: То есть ты...
1: Не каждый из них живет своей жизнью, но вот «Sheltering Sky», да.

0: Его лучший саундтрек — это, собственно, фильм о нем самом. Это фильм «Кода», документальный, я его видел в фестивале.
1: Я себя отложил, но не успел посмотреть еще.
0: Где, собственно, показана его кухня довольно подробно, и она очень скупая. Это чистый дзен, как раз этот период вот последние его годы, когда он уже боролся с раком. Показана его нью-йоркская студия в квартире. Там чистый минимал, там стоит один синтезатор, пятый Profit, там стоит фортепиано, гитара Fender Stratocaster, компьютер и несколько микрофонов и всякие штучки, тарелочки какие-то, трещоточки, которые он сэмплирует и записывает, и делает из них странные всякие звуки. Человек пришел к абсолютному минимуму такому, в отличие от той горы синтезаторов, здесь только один стоит Profit.
1: Ты абсолютно правильно говоришь, что есть такие саундтреки, ну, в хорошем смысле, утилитарные, да, которые, если ты вот уберешь картинку, то и музыка как бы пропадет. Мне кажется, Сакамото это абсолютно не работает, и даже если ты не знаешь фильм, то саундтрек отлично работает, он сам по себе уже выглядит как законченное произведение искусства, как не приложение к картинке, а уже прям вот...
0: Дело в том, что Сакамото, по-моему, отлично научился понимать, не уверен, что это сразу произошло, да у всех все не сразу происходит, это нормально, что нужно давать фильму тишины максимально много, насколько это возможно, вот пока вот точно не нужна музыка, вот совсем точно, то есть лучше не извлекать вообще ни одной ноты. Всегда работает. Я почему привел в пример фильм «Кода». Он состоит из тишины в основном. Там звучит его музыка, но звучит либо когда он сам ее исполняет, и этого вполне достаточно, либо какие-то очень такие совсем фрагментарные какие-то штуки, и при этом смотрится как офигенное музыкальное сопровождение к фильму про, собственно, автора. Научиться вот жить в тишине и использовать тишину — это самое сложное в саундтреках. К сожалению, в последние годы музыкой кроет вообще все кино, там смотришь прекрасный, по-моему, вот, который сейчас вышел, этот «Mission Impossible», мне очень понравился. Но там, по-моему, она не останавливается. Там всю дорогу там вот этот лепит.
1: Понятно. Я от себя назову то, что меня, помимо, разумеется, мистера Лоуренса, то, что меня вдохновило из саундтреков. Был такой фильм на середине нулевых, 2006, по-моему, год, «Вавилон» назывался. Там, где играл Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Там такой сложный, завороченный сюжет, когда одно событие рождает цепочку других событий по всему миру. И там вот муж с женой, Брэд Питт и Кейт Бланшетт, они ехали в автобусе по Афганистану, и у них сложный период в жизни, а где-то там в миле от них, они едут по серпантину, где-то в миле от них на горе стоит мальчик, афганец, и просто играется с оружием, которое ему дали талибы там местные. И он случайно выстреливает, и пуля попадает в автобус и прямо в плечо Кейт Бланшетт. Она ранена, и, разумеется, они граждане США, и, разумеется, там начинается мировой скандал. И эта цепочка событий, которая заворачивает, потом действие перемещается в Токио, еще куда-то, в Мексику, и все эти события, оказывается, между собой взаимосвязаны. Это такая очень красивая, просто красивый такой экзистенциальный фильм, и в финале там звучит трек, который называется «Биби но Аозар», написанная еще Сакамото где-то это была даже песня, она вполне себе поп-песня в 90-е годы, у него там был период, когда он делал какие-то модные такие поп-пластинки.
0: Ну вот как, да, как с...
1: Как с Игги-попом, да. Да, только там звук 90-х, и она там абсолютно, ну, такая довольно проходная. Ну, трек и трек. Я, то есть, даже не ощутил, что это потом уже переиграно. А здесь он играет только под фортепиано. И это финальные титры и просто мурашки.

0: финальные годы жизни Сакамото. Мне кажется, вышло несколько совершенно каких-то выдающихся вещей.
1: Ну, вот Async, да,
0: Async,
1: это
0: да.
1: Потрясающая пластинка абсолютно. И с не менее крутой компиляцией с ремейками потом.
0: Вот, да, я хотел ее отдельно отметить, потому что туда пришло много, много всевозможных модных электронщиков, там Арка, Лопатин, вот, который One Note Point Tricks, вот это, да?
1: Да, и он сделал круче всех, кстати.
0: Я его и хотел отметить, Андата, это просто там... Да.
1: У него
0: там
1: анда...
0: такой Тарковский.
1: Там Андат он переандатил просто. Это, то есть 100%. Андат сама по себе звучала круто. Если ты, вот в фильме «Кода» как раз он вышел немножко пораньше, и там как раз нам показывают процесс создания этой мелодии. Там Сакамото много говорит, ну немного, довольно много говорит о Бахе, что вот я сейчас хочу создать свой хорал. То есть он сидит на фортепиано и наигрывает эту мелодию, которая потом стала называться Андата. Вот, потом мы ее услышали на альбоме Async, а затем вышел Async ремейки, да, да, где Лопатин сделал потрясающую абсолютно переработку, максимально деликатную с одной точки зрения. С другой стороны, он развил ее до каких-то действительно там, как Эдуард Артемьев, да, какой-то такой.
0: Да.

0: Последний альбом, который вышел, который называется «12», и он уже было известно, что он борется, и это, видимо, финальная стадия, и там он даже песни не имеют названий, композиции.
1: Там какие-то номера, по-моему.
0: Номера, даты, когда было сыграно.

0: Ну вот, кстати, по поводу последнего, в этом году вышел сборник, который написано, что это альбом, который составлял Иньерриту, Алехандро Гонсалес
1: Иньерриту. Да. Собственно, он как раз режиссер фильма «Вавилон», про который я говорил.
0: Да, и вот, и это удивительным образом сделанный
1: такой сборник, компиляция. Да.
0: Даже я нашел для себя пару, может быть, незнакомых вещей, которых я не слышал, либо когда-то я просто их пропустил и не зацепился за них.
1: По-моему, то есть... не только он делал, несколько было таких сборников, да, правда. Еще бы я выделил, конечно, трибют, который вышел тоже в конце 22-го, записала тоже целая группа музыкантов, которая называется To the Moon and Back. Получилась, по-моему, тоже очень достойная работа. Отдельно важно, видимо, было уже у всех всем понятно и ощущение вот приближающегося чего-то такого неизбежного, что для этого сборника даже прервал молчание Дэвид Сильвиан. Он взял его одну из поздних инструментальных работ и написал на нее текст и спел. А он уже, как мы знаем, просто отошел давно от дел, но ради друга. I sit beside his bed.

0: А еще Юрич Скамото как-то пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке.
1: Бог!
0: Я просто банально, как делают все, в день его рождения я выложил фотку, вот эти знаменитые фотографии, объятия Сакамото и Боуи, где мы видим затылок Боуи, да, и лицо потрясенного Сакамото из фильма «Мэри Крисмас, Мистер Лоренс», и просто написал «Happy birthday, мистер Сакамото», и все. Ну, там какое-то количество лайков, там кто-то комментирует, и вдруг я вижу с его личной странички «Thank you».
2: Потрясающе.
0: Причем это его личная страничка стопроцентная.
2: А вы никогда не пересекались? Никак?
0: Мы никогда не пересекались. Я был уверен, что это произойдет. Почему-то я был убежден в этом, что это рано или поздно. Было несколько вариантов, когда я мог поехать на концерт в Токио, как раз благодаря вот той подруге моей. Но это не получилось. Я все пытался поймать вот какие-то последние его. Но они были настолько уже редкими, его последние какие-то появления публичные. Конечно, не получилось.
2: Надо выделить отдельно. Выходил еще... У него есть вот такая серия, когда Сакамото Playing The Piano, да, и вот последний концерт называется Sakamoto Playing the Piano 2022. Он выложен на Ютубе. Он сидит просто в студии канала NHK и просто играет на фортепиано. Там есть очень трогательное, как бы, вступление перед такой, как бы, месседж называется перед концертом. Он говорит очень буднично, спокойно. Ну, вы знаете, что я уже 10 лет борюсь с раком, и я не могу давать концерты, мне тяжело. Но я хотел бы вам сыграть. Сейчас я буду по одной песне записывать, да, потому что мне тяжело сыграть целый концерт 90 минут. Но я сыграю по одной песне, а потом мы смонтируем, как будто это концерт. И вот вам так покажем. И это настолько, как бы, трогательно и, как бы, в своей честности абсолютной. И потом он садится, играет все свои лучшие вещи и, конечно, слезы наворачиваются просто в этот момент.

0: Но еще, как ты знаешь, он составил прекрасный саундтрек для своих похорон.
1: Да, есть целый плейлист на funeral playlist от Рюити Сакамото. Там очень много, я его слушал, по-моему, целый день без остановки.
0: Сейчас давай посмотрим, кто там у нас есть. Ну, Альва Нотто, понятно.
1: Это его тот друг, с которым они записали очень много пластинок.
0: Да, вот отличные пластинки, такой шумовых дел мастер, очень классный.
1: Это тоже нулевые, да.
0: Жорж Делерю.
1: Да.
0: Французский композитор кино преимущественно очень известен. Эннио Морриконе, конечно же.
1: Угу.
0: Габриэль Форе, пожалуйста. Эрик Сати. Клод Дебюсси. Ага, я же говорил. Клод Дебюсси в очень большом количестве.
1: Ты абсолютно угадал, да.
0: Надо же. Доминик Скарлатти, Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Нина Рота, Марис Равель, Билл Эванс, кстати, вот, говорил,
1: Билл Эванс Трио. Как ты все, оказывается, тонко слышишь.
0: Это слышно. Это слышно просто, если любить Билл Эванс, то ты слышишь кому-то и думаешь, знаю, откуда ноги растут. Себастьян Бах, Нина Рота, Дэвид Силвин.
1: Очень красивый, печальный плейлист, но тоже какой... Не знаю, красивый ход, да, взять и, пожалуйста, дорогие друзья, вот вам, не печальтесь, а послушайте вот эту такую музыку. В Нью-Йорке еще выходил, не знаю, им ли инициированный концерт, но, в общем, голограмма прям с Сакамото, люди приходили, надевали очки, слушали его музыку, и там им показывался он сидящим за фортепиано. Не знаю, насколько это было ли им одобрено или нет.
0: Я помню, что я купил в свое время модель телефона Nokia, только из-за того, что там был рингтон написан.
1: Да, Nokia ему заказала, это правда. Класс! Вот смотри, как даже в бытовых каких-то вещах.
0: Но я повелся на рекламу.
1: Вы слушали «Кроме звезд». Подкаст «Медузы» о музыке, которая помогает нам держаться в эти беспросветные времена. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно, на сайте и в приложении «Медузы». Это, кстати, самый надежный способ нас слушать и читать. Обязательно загляните в описание эпизода, там есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую говорили вам только что. И до встречи через неделю.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Ха-ха-ха!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши сны.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

уходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мы

0: спросят, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. На смерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Мне как попить воды,

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Тема театра и войны, театра на войне, принципиально важная для подкаста «Закати сцену». Война идет и сегодня, и под обстрелами прямо сейчас работают и украинские театры. Театр во время войны – особенно важная медиа. Как инструмент социальной коммуникации и во многом эскапизма, он ориентирован на самые важные потребности аудитории. Как инструмент государственной культурной политики, он эти потребности эксплуатирует. Совсем не случайно, что оккупационные власти начали быстро осваивать и отстраивать уничтоженный российскими ВВС Мариупольский театр. Это важная точка социальной жизни, ее нужно непременно присвоить. В том числе и через гастроли значимых российских театров в захваченном городе и на других оккупированных территориях. В одном из прошлогодних эпизодов «Закати сцену» речь шла о театре в осажденном городе, о спектакле «В ожидании Годо», который Сьюзан Сонтак поставила в Сараево в августе 1993 года. Осада Сараева продолжалась гораздо дольше, чем блокада Ленинграда, которую мы вспомним сегодня. Но о блокаде Ленинграда говорить труднее. Возможно, это самый сложный, самый плохо описанный и самый табуированный эпизод Второй мировой войны на территории Советского Союза. Вот что пишет исследовательница литературы блокадного Ленинграда Полина Борскова.
1: Блокада Ленинграда – одна из самых страшных трагедий XX века. Не только по количеству жертв и методу их умерщвления, но также по силе воздействия на социальные механизмы памяти. Как реакция на блокадную травму развился особый идеологический институт исторического табуирования. То, что мы знаем, то, что мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, сколько именно сотен тысяч гражданского населения легло в ленинградский снег, является глубоким симптомом хаоса советских инфраструктур и последующей насильственной амнезии, которая сопутствует советской травматической истории, где блокаде принадлежит свое особое место и зияние.
0: Одной из тех, кто провел всю блокаду в Ленинграде, была Ольга Фрейденберг, филолог, специалист по античности, двоюродная сестра Бориса Пастернака. Ее дневники полностью не опубликованы. В тех фрагментах, что доступны, она писала, что блокада – это осадное положение, созданное тиранией, двойное варварство Гитлера и Сталина, положение, державшее город, ее, ее тело и психику в особом ультратюремном укладе. Именно эту ситуацию Фрейденберг назвала «осадой человека», а последствием голода стала, по ее словам, полная отмена цивилизации. Жизнь ожесточала и срывала покровы с заветного и стыдливого. Но та отмена цивилизации, о которой говорит Фрейденберг, порождала не только этот процесс расчеловечивания, но и обратный процесс – стремление к цивилизации. Совсем юная выпускница средней школы Берта Злотникова вела дневник в течение первого, самого страшного года блокады, с 1 октября 1941 по 16 ноября 1942. 8 декабря 1941 года Злотникова пишет.
1: 39 градусов, мороз, вьюга, бессилие. Мама мне сегодня сказала, что меня не узнает, что я стала нервной до сумасшествия. Да, она права. Без искусства я зверею. 5 месяцев жить

0: Хочется есть много хлеба, каши, картошки и всего-всего. Только бы пережить. Боже, дай этому конец. Ужасно хочется в театр. Не верю, что когда-нибудь попаду в оперу.
1: Потребность в искусстве, в театре стала необходимостью сохранения человеческого состояния. Этим пользовались спекулянты. За 200 граммов хлеба можно было купить билет на третий ярус. При этом норма выдачи хлеба, например, с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, составляла 250 граммов для рабочих, 125 для служащих и членов их семей. Знаменитая фраза римского сатирика Ювенала про то, что народ требует лишь хлеба и зрелищ, в блокадном Ленинграде нуждалась в корректировке. Приходилось выбирать либо зрелище, либо хлеб.

0: Это фрагмент из второй части 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Ее блокадное исполнение состоялось в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Симфонию играл оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Лиасберга. Оркестр радиокомитета был единственным оставшимся блокадным в Ленинграде. Его выступления транслировались по радио, которое было главным блокадным медиа. Он давал живые концерты. Главные театры – Мариинский, тогда он назывался Кировский, и Александринский, тогда имени Пушкина, и филармония эвакуировали из Ленинграда еще в августе 1941 года, они даже не открыли сезон. Александринка и филармония в начале сентября начали работу в Новосибирске, Мариинский театр и хореографическое училище в городе Молотов, так тогда называлась Пермь. Каждое из этих перемещений было масштабной логистической операцией. Мариинку в Пермь или Молотов перевозил поезд из 83 вагонов. Около 1600 работников театра, 2000 членов их семей, костюмы, декорации, осветительная аппаратура, музыкальные инструменты, ноты. Театр Ленсовета, тогда он назывался Новый, война застала на гастролях на Дальнем Востоке. Некоторые театры еще пытались давать спектакли в осеннем сезоне 41 года. Театр комедии оставался в Ленинграде до декабря 41-го, потом его эвакуировали в Сталинабад, так тогда назывался Душанбе. В августе он успел выпустить премьеру – памфлет Евгения Шварца и Михаила Зощенко «Под липами Берлина». Всю осень театр комедии продолжал работать в помещении Большого драматического театра, тогда имени Горького, который к тому времени был уже эвакуирован в Киров. Актриса и переводчица Елена Юнгер вспоминала, как выглядела работа театра поздней осенью 41 года.
1: В день премьеры спектакля «Питомцы» два снаряда попало в театр. Один разворотил центральный подъезд и выбил окна в трех этажах, другой пробил крышу над сценой. К счастью, произошло это рано утром, так что обошлось без жертв. Спектакль находился под серьезной угрозой.

0: В холодном помещении гулял морозный ветер. Температура была как на улице. Рабочих рук, чтобы забить окна, не найти. Но и спектакль отменить невозможно. Его ждут. И вот все. Актеры, режиссеры, рабочие сцены, дирекция принялись за работу. Фанерой кусками старых декораций забивали окна, заделывали брешь в потолке. Не успели и не сумели только починить театральный подъезд. Когда публика подходила к театру, видела развороченный подъезд, такое огорчение, такое разочарование появлялось на их лицах, что мы еще раз поняли, как необходим был сделанный нами ремонт, как важен был наш спектакль. В эти дни мы не слышали бурных аплодисментов, к которым привыкли до войны, не слышали громких раскатов смеха. На эти реакции не хватало сил. Но мы видели горящие глаза, благодарные улыбки на бледных голубоватых лицах, характерный цвет лица для каждого ленинградца тех дней.
1: В какой театр могли прийти ленинградцы во время блокады? В октябре 42-го из числа тех ленинградских актеров, что не были эвакуированы, был создан совсем новый театр, получивший название «Городской». Теперь мы его знаем как театр имени комиссара Ржевской. До конца войны он выпустил 10 премьер, но больше работал для поддержания морального духа армии. Агитбригады, собранные из его актеров, постоянно выезжали на фронт. Но самым удивительным театральным феноменом блокадного Ленинграда, на самом деле и мировой истории театра, был театр музыкальной комедии. Он работал в Ленинграде практически все время блокады, за исключением периода с 21 января по 3 марта 1942 года, когда городские власти в целях экономии отключали здание театра от электроэнергии. Театр музыкальной комедии был создан в Ленинграде в 1929 году, и в нем ставили преимущественно венскую оперетту – веселую, танцевальную, легкомысленную и страшно популярную. И хотя самой первой постановкой театра осенью 1929 стала оперетта советская, свеженаписанная, «Холопка» Николая Стрельникова. Это не должно никого ввести в заблуждение. «Холопка» была результатом переделки «Принцесса цирка» Имара Кальмана. Но в ленинградской мускомедии шел и сам Кальман, и другие венские композиторы, и Офенбах, Орфей в аду, прекрасная Елена, дочь Набурмашора, и современное для того времени советские произведения, которые сегодня совершенно забыты, вроде «Билли, золотой кушак», «Сотый тигр», или «Катерина, солдатская жонка». В июле 41-го, когда немцы уже подходили к Ленинграду, состоялась премьера оперы Франца Легара «Ева». 6 сентября, за два дня до начала блокады, вышла «Марица Кальмана».
2: Звон цимбалы, звуки, скрипки, рокот,

выше ножки, бей в ладошки, не отставай. Ну, пройдись еще немножко, не жалей сапожки. Эй, красотка, из поселка выйди к нам, и скажи нам, с кем помолвка, кто же твой друг. Мы хотим списать с тобою последний раз. Эй! Логика!

В декабре 41-го соседний с театром дом был разрушен прямым попаданием бомбы. Здание театра тоже сильно пострадало, особенно система отопления и водопровод. И ленинградские власти перевели мускомедию в пустующее здание Александринки. Единственный театр, где было бомбоубежище. Мускомедия давала два спектакля в день. Утренние в 11:30, вечерние в 4 часа дня. Так делалось и для того, чтобы больше успеть в течение светового дня, и для того, чтобы зрители, актеры и работники театральных служб успели вернуться домой до наступления комендантского часа. Традиционных летних перерывов театр не делал. За время блокады театр мускомедии дал 919 спектаклей, 16 премьер, 1 300 000 зрителей, или точнее посещений, по крайней мере по официальной версии. Кроме того, театр дал около 1000 выездных концертов для солдат и офицеров Красной Армии. Известен и доступен подневный репертуар Ленинградского театра музыкальной комедии за все дни блокады Ленинграда. Простое чтение этого документа производит ошеломляющее и, безусловно, травмирующее впечатление. Вот начало 42-го года. 5 января. «Три мушкетера». Новогодний праздник для школьников. 6 января. «Свадьба в Малиновке». Спектакль для школьников с угощением, конкурсами и новогодними развлечениями. 7 января. «Сильва». 9 вечер мастеров оперетты. 10 «Сильва». 11 Байдера, 12 Марица. Умерли артист Антонов и помощник режиссера Распопов. 16 января «Черное домино». Умерла артистка оркестра Вождева-Алымова. 17-18 января «Росмари». Умер артист хора Воробьев. 19 января «Байдер». Умер артист оркестра Гилевич. 20 января «Байдер». С 21 января по 3 марта прекращена подача электроэнергии. В один из этих дней состоялся концерт артистов театра в Ленинградском райкоме партии. Были даны концерты на линии фронта и в госпиталях. 9 февраля умер артист оркестра «Бенкерт». 14 февраля умер артист хора «Цибулька». 15 февраля умер артист оркестра «Никитин». 17 февраля умерла артистка оркестра пианистка Шихманова. 20 февраля главный дирижер Синицын эвакуировался с семьей. 21 февраля умер артист оркестра Шульзингер. 22-23 6 концертов для военных частей гарнизонов в районе Ладожского озера. 26 февраля запись новых песен в исполнении артиста Бондаренко. 28 февраля горком принял решение возобновить электроснабжение театра. 2 марта артист Николай Янет назначен исполняющим обязанности главного режиссера. 4 марта, утро и вечер, Сильва. Почему власти решили не закрывать и не эвакуировать мускомедию, как другие ленинградские театры? Мы не знаем наверняка, но моим главным предположением будет та роль, которая отводилась этому такому серьезному, несерьезному жанру. Естественно, театр в блокадном Ленинграде выполнял самые разные функции и значил для ленинградцев очень разные. Конечно, театр оставался, и иначе и не могло быть, важнейшим идеологическим инструментом. Венские оперетты были беспроигрышной частью репертуара с предсказуемым эффектом. Но были и современные произведения, в том числе создававшиеся в Ленинграде специально для постановки в театре мускомедии. Одна из таких оперетт «Раскинулось море широко» про веселых моряков, кокетливых девушек, героических контрразведчиков и немецких шпионов, орудующих в самом центре Ленинграда.

0: Оперетта, или, как она официально называлась, героическая комедия, была заказом политуправления Балтийского фронта и военсовета Ленинградского фронта к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Три либреттиста – Всеволод Вишневский, Александр Крон и Всеволод Азаров, и три композитора – Виктор Витлин, Лев Круц и Николай Минх – формально были военнослужащими и выполняли приказ политуправления сделать всю работу, собственно, написать это произведение, меньше, чем за месяц. Естественно, приказ был выполнен, премьера состоялась 7 ноября 1942 года. Пропаганда, как и сегодня, хорошо оплачивается деньгами или благами. Творческая группа «Раскинулась море Шарука» не испытывала тех лишений, что простые ленинградцы. В полной фальшивого пафоса книги «Театр в квадрате обстрела» Юрий Алянский пишет, что авторы героической комедии не доедали, им не хватало мяса. Но им привозили то красную икру и сигары, то копченые языки и спирт. Меж тем, актерам из комедии зимой приходилось играть в зале, где иногда была минусовая температура. Спектакли продолжали идти даже при бомбежках, иногда прерываясь по несколько раз за вечер. Артисты укрывались вместе со зрителями в бомбоубежище, которое оборудовали в подвалах бывшего императорского театра. В начале войны в труппе театра из комедии числилось 291 человек. От голода и на фронте погибло более 100. Артисты умирали за кулисами, зрители и по дороге на оперетту. К концу ноября 1941-го из мужчин в хоре осталось только двое. В театре был даже создан морг для умерших артистов и зрителей. Зимой, когда в театре, как на улице, были минусовые температуры, актеры за кулисами ждали своего выхода в шубах, но выходили на сцену в смокингах и бальных платьях. Спектакли часто прерывались из-за воздушных тревог. Одна зрительница написала в театр.
1: «Была 4 раза на спектакле «Три мушкетера» и ни разу не смогла досмотреть его до конца. Будьте добры, напишите, чем все-таки заканчивался этот спектакль».
0: Актриса Алла Кузнецова вспоминала.
1: «За спиной стояла смерть. Зритель не знал, будет ли в его жизни еще такая радость. А актер сможет ли еще выйти на сцену. Поэтому играли, как в последний раз».
0: Конечно, театр был образцом стоицизма, но не только. Он был и признаком или иллюзией нормальности. Само сохранение разных социальных функций мирного времени в дни войны выглядело знаком нормы. Балерина театра Нина Пельцер однажды получила письмо с передовой. «Вчера я был в Ленинграде, был в вашем театре и видел вас. Теперь я спокоен. Увидел, что вы танцуете. Не быть Ленинграду побежденным, об этом уж мы позаботимся». Театр был инструментом эскапизма, способом оказаться в совершенно иной, прекрасной реальности, за пределами страшных, бесчеловечных обстоятельств и бесчеловечных поступков. Но не только. Впрочем, мы до сих пор очень много не знаем. Петербургский историк Лев Лорье несколько лет назад сказал: «Блокада — неотрефлексированная гуманитарная катастрофа. Официальный миф — героическая защита Ленинграда. Навяз в зубах и неубедителен. Местные федеральные власти пассивны, трусливы, боятся задавать вопросы и отвечать на них». Мы не знаем, кто именно были те 1 300 000 человек, которые пришли в помещение Александринки на спектакле музыкальной комедии. Очень трудно определить, всегда ли посещение театра для жителя блокадного Ленинграда было вызвано потребностью в иных впечатлениях, погружении в иную реальность, борьбой с дефицитом культурной коммуникации. Причины могли быть и предельно прозаическими. Желание согреться, избавиться от одиночества в промерзших темных квартирах, заглушить тоску и чувство безысходности. Феномен блокадного театра очень мало исследован. О нем пишут преимущественно в рамках традиционного героического нарратива. Возможно, наступит момент, когда о нем станут говорить как о части антропологии блокадного опыта и форме проживания социальной катастрофы. 27 января 1944 года, когда блокада была окончательно прорвана, в театре музыкальной комедии шла оперетта Карла Целлера «Продавец птиц».

0: придем.
1: Перед последним актом актеры вышли на авансцену и объявили зрителям о полном снятии блокады. В городе был салют, все вышли из здания театра и уж только после него вернулись в зал, чтобы доиграть спектакль. После снятия блокады все ленинградские театры довольно быстро были возвращены в город. 1 сентября 1944 года «Мариинка» открывала сезон. Иваном Сусанин. С вами был подкаст «Закати сцену» и я, Михаил Калужский. Этот эпизод был написан не мной одним, и я благодарен своему соавтору, который предпочел остаться анонимным. Фрагменты дневников и статей читала Полина Филиппова. Слушайте нас в эфире «Радио Сахаров» и на всех платформах. Ссылки в описании этого эпизода. Там же и название нескольких книг и статей о блокаде Ленинграда, которую я рекомендую прочитать. Теперь мы встретимся через 3 недели. Следующий эпизод выйдет 30 сентября.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий представляет цикл Евгения Добренко «Советская литература как проработка травмы». Лекция вторая.
2: Пять фаз работы скорби не случайно называются еще ступенями. Через них не перескакивают, их последовательно проходят. Советская литература из-за постоянного политического давления не могла делать эту работу в естественной последовательности, но делала ее параллельно и иногда одновременно. И это не позволяло сделать переходы естественными, завершить каждую из фаз. Они остались незакрытыми, незавершенными, непроработанными. Но последняя фаза – принятие травмы – в принципе не могла состояться в рамках советской истории, которая сама была продуктом насилия и травмы. Принять реальное прошлое в рамках советского опыта означало отказаться от самого этого опыта, как опыта насилия, разочарования и боли. В самой эволюции романных форм можно увидеть, как этот вектор отказа от официального советского дискурса во имя реальности осуществлялся. После смерти Сталина возрождается повесть с ее аналитизмом 50-е и 60-е годы. Затем возвращается большой роман, который стремится дать синтез в 70-е и 80-е годы. Но только обращение к эпической традиции позволяет создать генерализующий нарратив. И если соцреалистический роман был тезисом, а послесталинский подцензурный роман антитезисом, то синтезом можно считать неподцензурный эпический роман, развивавшийся за пределами советского публичного поля либо после окончания советской эпохи. Поскольку он касался самых болевых точек советской истории, революции, гражданской войны, большого террора, Отечественной войны, он подходил к ним в прямом противоречии с официальным дискурсом. И в его рамках состояться просто не мог, поскольку это был эпический роман, опиравшийся на национальную традицию, восходящую к «Войне и миру», он содержал многочисленные авторские историосовские рассуждения о судьбе России, о природе советского режима и о трагедии советской истории. В той мере, в какой внутри советского публичного поля принятие травмы было невозможным, этот роман обречен был оставаться за его пределами. Менее всего этот синтез был направлен на простое принятие травм. Скорее, этот роман может быть определен как посттравматический, потому что в своей структуре он воспроизводит посттравматический синдром, среди симптомов которого, я напомню, так называемые репереживания, флешбеки, ночные кошмары, высокая степень тревожности, фиксация на травматическом опыте, диссоциативные реакции, депрессия и панические атаки. Советский неподцензурный эпический роман, даже когда он говорил о настоящем, был всегда зациклен на прошлом. Он постоянно воспроизводил пережитую травму, либо полностью погружаясь в состояние репереживания, либо вводя флешбеки в свою структуру. Он демонстрировал в трансформированном виде различные стадии работы с травмой: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие, передавая переживание реального авторского опыта фиктивным персонажам. Он также представлял собой форму диссоциативной реакции на травматическое прошлое. Этот роман политически противостоял советскому истеблишменту и оперировал непроговариваемыми, запрещенными в публичном поле объяснениями советского прошлого. Он делегитимировал режим. Опора на устоявшуюся, освещенную традицией романную структуру сообщала ему большую устойчивость. Тяготение к эпичности связано с завершенностью эпического времени. Это литература о прошлом, никогда не о настоящем или будущем. Эпичность также связана с исторической завершенностью этих романов. Они предлагали завершенную форму для советской истории. Она также связана с гармонизирующей, снимающей противоречия природой эпоса. Это литература, объяснявшая трагические стороны русской истории XX века и в этом смысле сводившая эту историю к некоему итогу. Самым естественным и органичным для русской литературы синтезом стал христианский роман Пастернака «Доктор Живаго», где судьба главного героя дана как отражение соотношения судеб интеллигенции с трагической историей России первых 30 лет XX века. Пастернак сознательно ушел от советских цензурных конвенций,

человеческую личность, столь же далекой от идеалов гуманизма, как и прежний режим. Переплетя биографию героя с биографией страны, Пастернак сделал их основой романа идей, где доминирует пафос христианского гуманизма и личной жертвенности. Видя источник жизни и путь бессмертию в Евангелии, Пастернак утверждает, что лишь в Евангелии, лишь в свете христианских нравственных ценностей трагическое прошлое страны, полное насилия и лишений, обретает смысл. Он, согласно Пастернаку, победе над смертью, что отражено в самом имени главного героя Живаго, которого Пастернак делает поэтом, поскольку именно в творчестве видит он главный дар жизни, способ победы над смертью. Эти мысли пронизывают стихи Юрия Живаго, которым завершается роман. Это поэтическая кода после скоропостижной смерти героя несла в себе не только идею примирения с прошлым, но и идею бессмертия, материализованную в продукте творчества Юрия Живаго, тетради его стихов. Погружая травмы России первой трети XX века в новый для них контекст, Пастернак утверждал принятие прошлого. Он начал писать свой роман в конце 1945 года, по окончании войны, победа в которой стала центральной вехой советской истории и первой общей травмой, которая получила право на высказывание в сталинское время. Советские люди получили общую боль, а с ней и общую память, поскольку все предыдущие травмы советской эпохи, ужасы революции, гражданской войны, насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация, большой террор и повседневное насилие, которым была пронизана советская жизнь с ее массовой нищетой, бесправием и страхом в рамках советской системы, не подлежали описанию, не находили публичного выражения. Язык травмы был иррациональным, он мешал работе скорби. Но война оставалась за пределами жизни доктора Живаго. К ней обращается уже на самом излете советской эпохи Виктор Астафьев. В своем последнем романе «Проклятые и убиты» он создает совсем иную версию христианского романа. Его идея выражена в самом названии. Согласно старообрядческим религиозным заповедям, я цитирую, «все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты». Конец цитаты. Астафьев отбрасывает советский нарратив о войне, рассказывая с предельным натурализмом о том, как из разношерстной толпы призывников, из разных слоев советского общества, в тяжелейших условиях складывается армия, рисуя картины постоянного недоедания, холода, сырости, отсутствия элементарных условий, жестоких конфликтов между призывниками, и их командирами, и между самими командирами, рисуя нечеловеческую жестокость советских людей друг к другу, Астафьев не просто показывает, что война оставила неизгладимый след психике прошедших через нее людей, но утверждает, что она была божьим наказанием советских людей. Если в первой части книги описывается страшный быт солдатской тыловой жизни, который является своеобразной метафорой советской жизни, поскольку солдаты представляют срез советского общества, то во второй — это расплата за содеянное. Большинство персонажей были убиты или тяжело ранены. Это не роман прощения, но роман возмездия. Суд не столько милосердный, сколько справедливый. И это иная версия принятия. Близкой к идее христианского романа и наиболее органичной формой синтеза и принятия травмы прошлого было осмысление советского опыта террора и войны в либерально-гуманистической традиции, которая изначально отвергала его как опыт обесчеловечивания и противопоставляла ему вечные гуманистические ценности. Таков населенный множеством героев огромный по своей историосовской концепции масштабу роман Гроссмана «Жизнь и судьба», который многие критики называют «Войной и миром XX века», и который является кульминацией либерально-гуманистической критики советского прошлого. Роман Гроссмана был отвергнут властями, поскольку обнажал полную несовместимость советского строя с идеалами гуманизма и впервые в советской литературе сравнивал фашизм и коммунизм как сопоставимые политические режимы, которые схлестнулись в ходе Сталинградской битвы, события, находившегося в центре романа и соединявшего судьбы героев, исторические коллизии и историко-философские концепции. Здесь же Гроссман первым из советских писателей говорил о государственном антисемитизме в нацистской Германии и в Советском Союзе. Параллельно показываю

0: расправу над евреями в лагере смерти и начало сталинской антисемитской кампании 40-х годов. Грандиозные трагические исторические события романа, действие которого переносится из бердического гетто в застенки НКВД, из нацистского концлагеря в советский, из секретной физической лаборатории в Москве в глубокий тыл, а раскрывают перед читателем центральную тему романа, тему безжалостной судьбы, корежащей и уничтожающей жизни людей, оказавшихся в плену страшных обстоятельств. Чем пестрее этот калейдоскоп страшных событий, тем ярче звучат основные историософские темы романа. Такова тема индивидуальной свободы и противостояния человека толпе, особенно опасной, когда она захватывает институты государства, подавляет и уничтожает свободомыслие. Противовес войне и миру, который показывал рождение в войне народа, Гроссман отказывается сопрягать мысль персональную и мысль народную, полагая, что народ может состояться только через торжество индивидуума, постоянно утверждающего себя через нравственный выбор. Несмотря на то, что все герои Гроссмана оказываются втянутыми в систему тоталитарного зла на обоих полюсах войны, что все они оказываются винтиками тоталитарных машин уничтожения, последнее слово все равно остается за ними. Без их согласия человеческое в них неуничтожимо. Гроссман приводит читателя к мысли о несовместимости европейской гуманистической традиции с бесчеловечностью тоталитарного строя, в котором интересы государства не только превалируют над интересами личности, но сводят человека к функциям системы. Именно к этой гуманистической традиции апеллировал в своих романах «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский, сам прошедший через ГУЛАГ и положивший собственную биографию в их основу. Герой «Хранителя древности», работающий в музее интеллектуал-одиночка Зыбин, убежден, что предметы старины не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он хочет уйти в прошлое, чтобы не видеть происходящего вокруг, глухих арестов, нагнетаемой истерии, массового цинизма и других признаков атмосферы 1937 года. Пока не понимает, что оказался современником вселенской катастрофы и должен как-то противостоять этому разрушению. Напечатанный на излете оттепели роман Домбровского стал последним опубликованным произведением о сталинских репрессиях вплоть до дома на набережной Трифонова. В СССР наступила эпоха ресталинизации, в разгар которой Домбровский создал свой «Факультет ненужных вещей», такой сиквел «Хранителя древности». Ощущающий себя незаменимым осколком уходящей культуры, от которого зависит ее судьба, Зыбин отказывается примириться с ее гибелью, с тем, что она становится факультетом ненужных вещей. Роман, разворачивающийся как настоящий триллер, с застенками НКВД, арестами, заговорами, низостью одних и благородством других, исчезновениями и погонями, завершается тем, что главный герой, то есть жертва, доносчик и главный злодей, то есть начальник отдела НКВД, встречаются в парке и распивают бутылку за освобождение Зыбина. При этом сотрудник НКВД, сам ставший жертвой обстоятельств, смиряется со своей участью. Здесь, на скамейке, их запечатлел местный художник. Так на кусочке картона и остались навсегда, я цитирую, эти трое: выгнанный следователь, пьяный осведомитель по кличке Овод, все, видно, времена нуждаются в своем оводе, и тот третий, без кого эти существовать не могли». Конец цитаты. Здесь принятие прошлого вошло в сам сюжет романа. Не всегда, однако, попытка работы с травмой заканчивалась приятием. Боль прошлого оставалась открытой раной, которая была не подвластна анестезии истории, синтеза и даже устоявшимся национальным жанровым конвенциям. Пример тому — творчество Солженицына, которое может быть понято как неустанная и целенаправленная работа с персональной травмой, проделанный им путь от ортодоксального коммуниста до страстного борца с советским режимом. Этот автобиографический опыт чувствуется уже в «Одном дне» Ивана Денисовича, а в ранних его романах «В круге первом» и «Раковый корпус» был вынесен на поверхность и поделен между героями. А в «Архипелаге ГУЛАГе» персональный опыт вошел в самое повествование на правах авторского голоса, став частью документального нарратива. Наконец, в «Красном колесе» прообразом главного фиктивного героя становится отец Солженицына и его близкие. Если в своих ранних романах Солженицын еще сохранял высокую степень фиктивности, растворяя автобиографический материал в биографиях персонажей и перипетиях сюжета, то в «Архипелаге» и в «Красном колесе» индивидуальная травма вытесняется общенациональной. Солженицын конструирует самое событие травмы, он обозначает его исторические и географические параметры, создавая новый национальный эпос, и сам становится его творцом. Он не столько работает с травмой, сколько создает самое событие посттравматического текста, воспроизводящего все симптомы посттравматического синдрома, от болезненной фиксации на травме до диссоциативных реакций, от депрессии до ярости. Отсюда коллажный стиль его прозы. Так в «Архипелаге» мы слышим то голос излагающего факты хроникера, то пронизанную сарказмом и желчью речь прокурора, то наполненную яростным гневом страстную проповедь. В разных речевых регистрах здесь звучат то разговорные конструкции, то пересыпанная диалектизмами и пословицами народная речь, то лагерный жаргон, то советский бюрократический язык. Обращает на себя внимание подвижная субъектность этого повествования. Видя свою задачу в вовлечении читателя в опыт травмы, Солженицын заставляет его впитывать пережитый героями повествование опыт изматывающего страха внезапного ночного ареста, боль пыток в ходе следствия, испытание голодом, жаждой и бессонницей, теснотой камер и вагонов, непосильный принудительный труд, нечеловеческие бытовые условия, унижение человеческого достоинства и подавление воли, лишение человека эмпатии и чувств, низведение его до почти животного состояния, апатии и бессилия перед произволом и насилием. Он заставляет читателя взять на себя часть ответственности за общее прошлое. Вот почему авторское «я» здесь часто перемежается с обобщающим «мы». Коллективизация травмы стала едва ли не главной целью Солженицына. Он редуцирует всю историю поначалу до истории ГУЛАГа, а это включает в себя все формы системного государственного массового насилия, от классово-чуждых элементов в 20-е годы до жертв коллективизации рубежа 30-х годов, до большого террора в 30-е и 40-е, и затем до истории революции, включая гражданскую войну, сводя ее до бесконечного опыта террора, который стал не просто национальным опытом, но самой сутью истории советской нации. «Архипелаг ГУЛАГ» стал результатом огромного исторического исследования, построенного не на недоступных тогда архивах, но на личных свидетельствах многочисленных жертв советской системы, но одновременно и автобиографическим повествованием о собственном лагерном опыте и образцом горячей публицистики, где автор произносит приговор советскому режиму. Каждый из пластов важен – художественный, автобиографический и документальный. Солженицын превращает свой текст в медиум, позволяющий читателю не только пережить и впитать в себя опыт страдания миллионов погибших и замученных, лишенных возможности рассказать о своей судьбе, но дать голос жертвам и усилить его, сливая воедино личный опыт и историю, этнографию и мемуары, комментарии и обобщения, обзоры и психологические зарисовки, элементы исповеди и житий, и даже авантюрного повествования. Солженицын видел свою историческую, литературную, персональную миссию в том, чтобы поднять пережитый опыт насилия до уровня национальной трагедии, сделать его объектом мирового осмысления и скорби. Он создал национальный миф, в свете которого весь советский период представал в виде национальной катастрофы, что придавало истории провиденциальный характер. Эпос всегда находится в конфликте с историей, и это приводило к Солженицыну к переписыванию истории, чему он посвятил «Красное колесо». Видя в сталинизме лишь продолжение ленинизма, а в ГУЛАГе реализацию идеи революции, Солженицын задался целью нащупать ту фатальную точку, с которой историческое движение России двинулось в катастрофическом направлении. Этот проект остался незавершенным, но он не имел шансов для завершения, поскольку, оставаясь в парадигме национальной мифологии, а не истории, его нельзя было завершить. Стремясь к осмыслению исторического опыта России XX века, Солженицын отказался видеть в нем опыт травм советской модернизации. но находил опыт национальной трагедии. В этой романтической, по сути дела, парадигме синтез оказался невозможным. Архипелаг остался памятником, а «Красное колесо» — недописанным. Работа скорби проходит 5 ступеней. Солженицын соединил их от первой — отрицания до последней — принятия в оксюмороне, отказе от принятия, завершив создание нового в русской литературе жанра посттравматического романа. Итак, в результате опыт исторической травмы несостоявшейся абортированной модернизации в России не позволил сформироваться общественному консенсусу относительно главного объединяющего советского общества опыта, опыта собственной травмы. А поскольку у современной России нет иного опыта и иной истории, кроме советской, постольку это общество не смогло выйти из советского прошлого, оно превратило свое настоящее в историческую реконструкцию его фантомного величия и погрузилось в его ностальгическое переживание. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья Кукулин, я историк и социолог культуры. Я продолжаю разговор, начатый в предшествующей лекции, беседе о том, какова генеалогия нынешнего состояния российского общества. И в прошлый раз я довольно много говорил о процессах, которые находятся на пересечении, собственно, отчетливо выстроенной идеологии и комплексов эмоций. То, что замечательный историк культуры и общества Раймонд Вильямс называл структурой чувства, structures of feeling. Вот я думаю, что сегодня мы будем продолжать обсуждение того, как социально-психологические и антропологические процессы советского периода повлияли на то, что происходит сегодня. Замечательный, тоже крупный ученый, к сожалению, недавно умерший, Анатолий Вишневский, социолог и демограф, ввел понятие консервативной модернизации. Это парадоксальное оксюморонное сочетание, оно относится в первую очередь к Советскому Союзу. Слово «модернизация» ввели социологи в начале XX века, и они описывали некоторую глобальную трансформацию общества, которая происходила прежде всего в государствах Западной Европы и Северной Америки на протяжении XIX-XX веков, но еще точнее, трансформацию, которая в принципе началась с эпохи Возрождения. Это были Фердинанд Тёнис, это был Макс Вебер и еще несколько великих людей. Общая их концепция состояла в том, что, как они предполагали, в истории новейшей европейской трансформация промышленности из мелкой кустами в крупное промышленное производство, переселение людей из деревни в города, усиление организующей роли государства, или, точнее сказать, трансформация роли государства. Это нельзя сказать, что только усиление в каких-то моментах было ослабление, в каких-то, наоборот, усиление. Все это было одновременно связано с демократизацией, с тем, что образование, медицина становились доступны большему количеству людей, но, с другой стороны, также и с индивидуализацией, потому что люди в больших городах становились и чувствовали себя более одинокими, и были лишены связей с большими многопоколенными семьями, с соседскими сообществами, как это было в деревне. Таким образом, модернизация была связана с все большей индивидуализацией и с пониманием, вот это очень важно, ценности индивидуальности и самовыражения. Вот эта связка развития городов, развития промышленности, развития социальной сферы, развития индивидуального сознания и ценности этого индивидуального сознания, ценности самовыражения, и одновременно предполагалось, что при этом происходит секуляризация, то есть выход человека из религиозных представлений, которые воспринимались прежде всего как тоже часть некоторой традиции, как то, что влияет на человека, начиная с детства, и диктует ему или ей выборы, что нужно совершать в разных жизненных ситуациях. Консервативная модернизация – это не такая модернизация с точки зрения Анатолия Вишневского, как та, которую описывали классики социологии конца XIX – начала XX века. А это модернизация, которая основана на сознательном мифотворчестве, на том, что люди оказываются вовлечены в коллективную мифологизированную деятельность, как это произошло в случае с большевиками в Советском Союзе, и как это произошло в ситуации во многом, особенно в сталинское время, хотя началось и до этого, я думаю, что непосредственно даже не только с момента революции большевистской, но, может быть, еще и до этого началось, но это уже более сложный вопрос, но это скорее были первые звоночки. Короче, происходила своего рода коллективная инфантилизация общества. То есть представление о том, что все сложное, все требующее анализа, все требующее понимания противоречий, что это все какая-то опасная манипуляция. Вот что я называю инфантилизацией, и в сталинское время вот это представление о связи сложности, многозначности, и подозрительности, оно транслировалось непрерывно через культуру, через фильмы, через что угодно. И, собственно, Вишневский полагал, что вот эти вот константы того, что он называл консервативной модернизацией, продолжали действовать до конца советского режима. Но здесь важно, что в советском обществе тоже была индивидуализация. Она началась в послесталинское время с реабилитации частной жизни, с началом все-таки массового жилищного строительства, так называемых хрущевок. И это была ситуация, когда отдельные семьи получали возможность жить в отдельных квартирах. Но при этом продолжался тот процесс, который социолог Алексей Ревенцов назвал социоцидом. То есть запрет любых коллективных действий в защиту своих прав. При этом уже, надо сказать, властям и милиции, и КГБ в

которые, например, привели к рождению Всесоюзного общества охраны памятников. И целый ряд других инициатив, может быть, менее известных, ну, например, клубы любителей фантастики, они были очень искусно моделируемы властями таким образом, чтобы эти люди не воспринимали себя как независимую организацию. При том, что их не очень сильно цензурировали, и они были до некоторой степени предоставлены самим себе, но в очень узко отведенных, в узко ограниченных рамках. И здесь важно, что вообще в послевоенное время в связи с массовым строительством жилья в восстанавливаемой Европе после полной разрухи, в экономически успешных Соединенных Штатах Америки, в связи с развитием телевидения, которое стало местом такого отдельного досуга, не коллективного, а семейного или индивидуального, вот все эти процессы привели к тому, что происходила атомизация и индивидуализация людей. И писатели, и деятели культуры по этому поводу били тревогу с конца 40-х годов. Вот про этот процесс индивидуализации и атомизации общества роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ну и потом и фантасты, и многие другие по этому поводу очень энергично высказывались. Другое дело, были кучи разного рода возможностей независимых ассоциаций, профсоюзов, союзов защиты прав студентов, союзы защиты прав меньшинств, например, чернокожих в США, которые позволяли людям почувствовать, что они вместе делают общественно значимое дело. В Советском Союзе это, как правило, кончалось очень плохо. Таких людей, которые пытались организовать независимые профсоюзы, их могли посадить в тюрьму или в психиатрическую больницу. Поэтому вот эта индивидуализация, атомизация общества, они стали в Советском Союзе, во-первых, особенно травматическими, во-вторых, в Советском Союзе не было языка для того, чтобы об этом говорить, и об этом заботилась цензура, потому что индивидуализация и атомизация считались частью исключительно капиталистического мира. Это было как то, что превратил покойный замечательный поэт Виктор Коваль в мем «Отчуждение личности при капитализме». Вот это отчуждение личности при капитализме в Советском Союзе существовать не могло. То есть отчуждение личности могло существовать только при капитализме, а в Советском Союзе это что-то другое. И одновременно вот эта вот индивидуализация, она вызывала представление о том, что раньше было лучше. И, собственно, вполне артикулированное в стихотворении Евгения Евтушенко «Плащ по коммунальной квартире», которая потом стала популярной песней и заставкой передачи про коммунальную квартиру, которая шла по телевидению в 90-е годы. Таким образом, вот эта вот травма, связанная со сложностью индивидуального существования в современном городе, была усилена запретом на любую организацию, автономную от государства. И второе, эта травма прикрывала другую травму, которую нельзя было называть вслух. Травму от, собственно, коммунальной жизни, когда люди друг у друга жили на голове, жили очень тяжело и часто жили во враждебном окружении. Мы видим, начиная с искусства 70-х годов, опять-таки, как вот эта тяжелая жизнь на головах друг у друга, она окрашивалась в ностальгические и меланхолические тона даже не только в таком прямолинейном произведении, как «Плащ по коммунальной квартире» Евтушенко, но в таком произведении, как фильм «Покровские ворота», снятый по пьесе, по сценарию Леонида Зорина. Намного более тонко и сложно. И в этой ситуации подобного рода ностальгию по принудительному коллективизму, она оказалась очень действенной и в постсоветское время. Как назвать то, что является скрытым центром силы, скрытым центром действия в постсоветское время? Мне кажется, что слово «предутермин», придуманный Анатолием Вишневским, «консервативная молодожнизация», он был очень хорош для 1998 года, как такой очень энергичный оксюморон, но он недостаточно точно передает содержание этого процесса. Назовем его антиперсоналистической модернизацией. И вот эта антиперсоналистическая модернизация, она оказала огромное влияние на общество в России и продолжала действовать, продолжает действовать скрытым образом до сих пор, мешая осознать многие проблемы общества. Вот у меня есть любимая метафора,

0: если помните роман Жюля Верна «15-летний капитан», там пират подкладывает магнит под компас, и компас дает систематическую ошибку. То, что в Советском Союзе модернизация была антиперсоналистической для понимания многих процессов, оказывается таким магнитом, подложенным под компас. И здесь мы переходим к следующему пункту. Вот эта вот ностальгия, ресентимент, дополнительно с ними трудно справиться из-за того, что им предшествовала вот эта антиперсоналистическая модернизация. Теперь вопрос, какое значение приобретало индивидуальное человеческое действие, как оно осмыслялось в этой ситуации. И я сразу, забегая вперед, скажу, что в советской культуре получилось так, и это было передано постсоветской российской культуре, что в качестве индивидуального действия понималось прежде всего успешного индивидуального действия, действия в чрезвычайной ситуации. Здесь мне необходимо сделать важную оговорку и важное отступление. Я все время говорю о российском обществе за пределами автономных республик, автономных областей, потому что в республиках Северного Кавказа, таких как Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, в Адыгее, в республиках Поволжья, таких как Татарстан или Чувашия, в Туве, в Бурятии, процессы шли несколько иначе. И их развитие требует отдельного изучения. Уже не требуется, наверное, сейчас говорить, что процессы шли иначе и во всех остальных союзных республиках, кроме России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Молдавии, в Молдове и так далее. Я думаю, что здесь происходит очень важная иногда подмена, когда в наших дискуссиях, когда какие-то процессы, которые шли только в России или только в отдельных регионах России, воспринимаются как общероссийские. И здесь мы оказываемся в ситуации довольно хитроумного замкнутого круга. Я немножко позже еще к этому вернусь, потому что, с одной стороны, происходит забвение того, что были общества в рамках Советского Союза, которые жили в целом иначе. Но, с другой стороны, в Советском Союзе, в советском обществе господствовало представление о единственности нормы. Или, говоря более наукообразным языком, о мононормативности. То есть все нормальные люди понимают, что? Вот все нормальные люди понимают, что? Такое выражение предполагает, что нормальность бывает только одна. Вот это представление о единственной нормальности, оно до сих пор просуществовало со времен Советского Союза до настоящего момента в российском обществе. А следовательно, представление о том, что в одном обществе может быть много культур, много самовосприятий, много нормальностей, оно само по себе является тем, к чему требуется прийти. А для этого требуется признать многое. В частности, то, что Советский Союз парадоксальным образом сочетал в себе черты колониального и антиколониального государства. То есть, с одной стороны, это было государство, которое создавало часто локальные культуры, но оно их создавало, выжигая то, что существовало на этом месте. Оно их создавало на условиях центра. То есть это была, как говорят немецкие гуманитарии, инсценировка национальных культур. Инсценировками являлись те формы, в которых загоняли культуру в союзных республиках. И вот эта инсценировка, она входит в представление об этой антиперсоналистической модернизации, антиперсоналистической и, как бы сказать, антилокальной, то есть лишавшей возможности многие локальные сообщества жить по-своему. Историк Украины Сергей Якельчик довольно подробно изучил, каким образом в Украине создавалась память о прошлом в советское время, особенно в сталинское время. Это была память о принудительной дружбе, принудительно создавшейся, о благотворности дружбы с русским народом. И в этом смысле с невероятным пафосом в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады, которое стало 300-летием, как говорили, воссоединения Украины с Россией. И для того, чтобы понимать, что эти процессы оказали длительное, долговременное влияние, достаточно вспомнить про то, что аннексия Крыма была оформлена как возвращение Крыма в родную гавань. И возвращаясь немножко назад. Таким образом, инсценировками были не союзные республики, а те формы, в которых выражался их суверенитет. Суверенитет был мнимым, он был полностью дирижируемым из Москвы. Хотя, безусловно, существовали некоторые локальные инициативы. И вот эти вот сложная смесь локальных инициатив, которые можно было продавить тихой сапой, и общих правил, она и затрудняет понимание того, как сложно был устроен Советский Союз. Но приведу простой пример. Несколько лет назад умер выдающийся белорусский поэт Олесь Рязанов. В конце 60-х годов он выступил, будучи студентом Белорусского государственного университета, за то, чтобы преподавание филологам осуществлялось либо на белорусском языке, либо чтобы была увеличена доля белорусского языка в преподавании. Значит, это было расценено как проявление национализма, и Олеся Рязанова, совсем юного, выгнали из университета. Но потом его заново приняли в Беларуси, в педагогический институт, который он в итоге и закончил. И такую скрытую обмашку на это дал крупный белорусский поэт Максим Танк, который на этот момент был председателем Верховного Совета Белорусской ССР. То есть Максим Танк понимал, кто такой Олесь Рязанов, я думаю, приблизительно. Никто не мог бы сделать так, чтобы Олеся Рязанова не выгнали из университета после таких деклараций. Но можно было ему тихо помочь. Вот так, чтобы он закончил университет, а педагогический институт. Но это же, с другой стороны, делало человеческие связи важнее законов в советском обществе. И это тоже было элементом вот этой вот очень странной модернизации, которую Анатолий Вишневский назвал консервативной. Я пока за неимением лучшего слова ее называю антиперсоналистической, но также ее можно назвать было, например, и антиинституциональной. Хотя это тоже не точно, потому что очень своеобразный собственный институт она вырабатывала. И вот части этих инсценировок были, например, декады различных союзных республик в Москве, союзных автономных, которые в изобилии проводились в 30-е, 50-е, до начала 60-х годов, потом их стало гораздо меньше. Но с другой стороны, повторяю еще раз, Советский Союз, выстраивая собственные, согласованные с центральной властью версии национальной культуры, он вел себя, безусловно, как колониальная страна. И это оказало влияние, опять же, на сознание людей и на нынешние отношения российских властей, которые стремятся контролировать и Украину с помощью вооруженной разрушительной агрессии, и другие республики, если бы у них на то была воля. Но надо сказать, что, опять же, вот мы говорим про правительность, о которой я говорил на прошлой лекции. И здесь надо вспомнить недавнее скандальное заявление Александра Лукашенко, который сказал, да кому эта Армения не нужна. Вот это представление, да кому эта Армения нужна, это тоже представление колонизатора. Хотя Лукашенко в советское время не занимал никаких руководящих должностей крупных. Он был директором совхоза. И то недолго. Вот это вот представление о том, что сами по себе и республики, и культуры, и общество, они не имеют некоторой автономной ценности, и что ценность им придается из некоторого центра, вот оно является, конечно, проявлением колониалистского мышления. Но очень своеобразного, потому что оно отказывается признать себя колониалистским. Оно действует скорее в этих категориях старшего и младшего брата, но от этого колониалистским быть не перестает. Теперь я возвращаюсь к пункту, от которого я отправлялся, что означало в ситуации Советского Союза представление об индивидуальном и коллективном действии. И здесь мы приходим к очень важному пункту, потому что целый ряд исследователей, прежде всего американская историк-славистка Бернис Розенталь и покойный диссидент и историк идеи, историк культуры, интеллектуальный историк Михаил Огурский, они много писали о влиянии ницшеанства на большевизм. При том, что Ницше считался в Советском Союзе автором опасным и крайне сомнительным, его обвиняли в том, что он был идейным предшественником германского нацизма. Германские нацисты действительно довольно много читали Ницше, хотя очень его вульгаризировали. Но это не означает, что ницшеанство не оказало влияния на большевизм. Через Горького, через Луначарского, Ленин, я думаю, сам Ницше мало интересовался, но был комплекс идей, которые Ленин воспринял опосредованно, а Горький и Луначарский прямо. И другие люди, которые строили раннесоветские варианты идеологии, они тоже испытали влияние Ницше. Собственно, вот представления ницшеанские, как бы сказать, инкорпорированные в большевизм, они развивались прежде всего по пути коллективистского ренессанства, то есть представление о том, что общество, сделав сверхусилие над собой, может достичь чего угодно. И вот это представление о том, что советское общество, оно, сделав сверхусилие, только и живет реальной жизнью, оно оказалось очень живучим. И оно оказало влияние на представление о том, что общество должно постоянно преодолевать трудности, и именно в этом преодолении трудностей и есть реализация некоторой экзистенциальной задачи общества. Но ницшеанство оказало влияние на российскую культуру и на культуру других обществ, входивших в Советский Союз, через культуру Серебряного века, через культуру модернизма в целом. И из этой культуры был унаследован образ такой индивидуалистической, преодолевающей любые социальные условия, любые табу одинокой личности. Как, наверное, многие помнят, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания «Вид» провели конкурс «Имя России», в котором предлагалось выбрать имена исторических деятелей в наибольшей степени выражающих сущность российской истории. И первое место на этом конкурсе сначала занял Сталин, как я думаю, опять же, многие помнят. После чего выступил Дмитрий Медведев, который сказал, что это произошло благодаря накрутке, которую сделали коммунистические блогеры. И после этого ситуация была переиграна, и первое место занял Александр Невский. Однако второе место никто не переигрывал, а его занял Владимир Высоцкий. Я думаю, что Сталин, как имя России, был реальным результатом голосования в 2008 году. И я думаю, что тут было уже за что беспокоиться. Собственно, те люди, которые анализировали процессы в российском обществе, уже тогда довольно сильно об этом беспокоились. Но важно, что вот эта связка Сталин-Высоцкий, которая, с одной стороны, воплощает такого правителя, который реализует идею такого страшного репрессивного порядка, который, однако, выжигает все плохое в обществе с точки зрения ностальгизантов. А другое – это образ, который во многих своих песнях воплощал Высоцкий. Это образ бунтаря или, с другой стороны, человека, который очень хорошо, энергично и собранно действует в экстремальной ситуации. Спортсмена, который делает сверхусилия, или это альпинист – или это человек, который находится на войне. То есть в любом случае это чрезвычайная ситуация. Высоцкий в своих песнях, которых несколько сотен, создал воистину огромный каталог тех чрезвычайных ситуаций, в которых человек, думающий по-русски, выросший в советской культуре, может обнаружить себя в праве действовать индивидуально. И вот пока чрезвычайной ситуации в явном виде нету, то должен действовать порядок, установленный вождем. Но антиподом и одновременно логической связкой, парой к этому вождю является одинокий бунтарь или одинокий выживальщик в экстремальной ситуации. При этом антисталинистские взгляды самого Высоцкого я ни малейшему сомнению не подвергаю. Здесь скорее я говорю не о самом Высоцком, он был очень оригинальным, очень талантливым поэтом и актером, а скорее о том, каким образом те имиджи, те фигуры, которые он воплощал, каким образом они вошли в коллективную память. И он был, кроме того, человеком, который строил себя как выразитель правды матки, как выразитель последней правды. Вот эту последнюю рискованную правду, которую человек говорит риском для жизни, бросая в лицо, может быть, правителю или бросая в лицо людям, которые не готовы ее признавать, Мишель Фуко, о котором я говорил в первой лекции, назвал «паресией». Паресия – это способ говорить такую горькую и ставящую человека в неудобное положение, в рискованное, в страшное иногда положение, правду. Это паресия. Вот Высоцкий запомнился в коллективе, запомнился в российской коллективной памяти как образ мужской паресии. То есть такой хриплый, надрывный голос, низкий, который говорит то, что все знают, но боятся проговорить вслух. Сразу скажу, что аналогичный по силе образа женской паресии в культуре 70-х годов не возник. То есть вот Высоцкий это сразу опознается, и потом люди, которые старались говорить последнюю правду, они часто выбирали себе такую речевую или музыкальную маску Высоцкого. Это видно вплоть до настоящего момента. В фигурах разного рода рок-музыкантов или бардов, которые выступают как оппоненты действующей власти. Что касается женской парессии, то как раз культурная модель женской парессии, она возникает только сейчас, благодаря большому количеству женщин, участвующих в протестном движении против российской агрессии в Украине. Ну, относительно большого. Мы знаем просто, что резко выросло после 24 февраля 2022 года количество женщин-политических заключенных. Вот это то, что нужно было, наверное, сейчас на этом этапе сказать о том, как представляли себе и как передалось в постсоветское время представление о возможности индивидуального действия. И здесь следует различить, что вот настоящий мужик, воплощенный, повторяю еще раз, в образе Растангоева из Любе, он не совсем совпадает с образом Высоцкого, потому что настоящий мужик из Любе – это мужик, воплощающий норму. А Высоцкий – это человек, который находится за границей нормы или выходит за нее, что санкционировано в чрезвычайной ситуации. И вот это представление, оно оказалось очень значимым в оправдании чрезвычайной ситуации, в частности, ситуации войны, которая только, как кажется многим, и предоставляет возможность для самостоятельного действия, которое совершенно не противоречит согласию с вождем. Но важно, что при этом власть смогла, начиная с того, как Путин пришел к власти, еще премьер-министром, а потом президентом, присвоить себе право на вот это нарушение границы, нарушение табу. То есть она одновременно является источником и воплощением норм, и одновременно нарушением норм. Но нарушением других норм, которые ассоциируются у людей с Западом и с общемировыми ценностями. То есть начиная с того момента, как Путин пришел к власти, он все больше позиционирует себя как человек, который имеет право нарушать нормы. И при нем состоят люди, часто публичные спикеры вроде Марии Захаровой, которые тоже присваивают себе право говорить вещи, нарушающие дипломатический протокол. Ну, или Маргарита Симонян. Люди, которые нарочито выступают в таком скандальном, хлестком тоне, демонстративно вызывающим, содержащим, вот особенно это видно у Симонян, представление о том, что на самом деле ничего благого в мире нет, что все только прикидываются, что они хотят чего-то хорошего, на самом деле в мире все решает только сила. Ну и Путин об этом говорит, и, собственно, Захарова в ряде случаев. Я сейчас повторяю, я перечисляю далеко не всех спикеров, таких спикеров гораздо больше. Я просто там называю наиболее заметных и наиболее заметных на предшествующем до 2022 года этапе. Сейчас очень большую заметность медийную приобретает так называемые Z-блогеры, которые высказываются часто примерно в таком же духе. И вот здесь вот это представление о власти, которая нарушает табу, потому что ее весь мир, весь цивилизованный мир поставил невыносимые условия, это, конечно, эксплуатация идеи ресентимента и эксплуатация вот тех много раз перекодированных, много раз перепридуманных, много раз до этого адаптированных в культуре идей, изначально восходивших даже не к Ницше, а к его рецепции в России, такое российское ницшеанство, которое оказывается сейчас очень востребованным. Повторяю, Ницше в этом не виноват. Он может считаться ответственным за излишнее прославление там, силы, брутальности и так далее, но это прославление силы и брутальности имеет очень мало общего с тем политическим использованием, которое оно приобрело в нынешней России. Со всем этим соединяется представление о том, что власть есть технология. Я обещал поговорить в начале нашей предыдущей лекции о том, что слово «политические технологии» непереводимо на европейские языки. Точнее, переводимо, но не имеет прямых соответствий. Это связано с тем, что начиная, вот опять же, вот еще одна генеалогическая ветка, начиная с 50-х, 60-х годов в Советском Союзе происходила выработка представления о том, что управление другими людьми – это прежде всего технология, которая не связана с ценностями. Что поскольку у всех нормальных людей общие ценности, то вот это вот управление другими людьми, оно может осуществляться с позиции только одной нормы. И здесь, собственно, эта трансформация началась с самого-самого конца 50-х годов и усилилась резко в начале 60-х, когда советское руководство поссорилось с китайским и когда началась конкуренция Китайской Народной Республики и Советского Союза за влияние на мировое коммунистическое движение. Тогда же, как показал философ Михаил Немцев, философ и поэт, была выработана идея, что в советских вузах нужно преподавать научный коммунизм как набор доктринальных высказываний, которые позволяют отличить советскую версию государственного социализма от китайского, ну и было много других мер. Вот в частности стали создаваться специальные группы консультантов при разных отделах ЦК КПСС. Первым этот процесс инициировал Юрий Андропов, который еще, конечно, имел травматический опыт, поскольку он был одним из руководителей подавления восстания Венгерской Народной Республики в 1956 году. Я думаю, что действия людей, которые захотели освободиться от советского контроля, привели его в ужас. Но там действительно было очень тяжело. Там фактически страна стояла либо на пороге гражданской войны, либо перешла ее, это зависит от того, как оценивать. Но там, безусловно, происходил также процесс борьбы с советским контролем и советским влиянием. Собственно, страна была поставлена советским влиянием на грань гражданской войны. Это вызвало ужас все вместе, вот что он наблюдал у Андропова. И, конечно, он понимал, что власть нужно держать не только на идеологии, но и на реализации технологических приемов. Тогда была создана первая группа консультантов из молодых интеллектуалов, которые согласились сотрудничать с ЦК. В нее вошли Федор Бурлацкий, потом Александр Бовин, Георгий Арбатов и целый ряд других людей. Вот. И эти интеллектуалы, во-первых, они знали иностранные языки. Они старались читать западную политологическую литературу. И они, да, они понимали, что от них просят именно технологических решений. И вот это представление о власти как о технологии, оно стало постепенно распространяться в советских политических элитах. Отчасти благодаря тому, что в Советском Союзе распространялись идеи кибернетики. Но идеи кибернетики были в Советском Союзе усвоены довольно необычным образом, нетривиальным, потому что основоположник кибернетики Норберт Винер очень много думал про этику использования компьютеров и этику использования кибернетики как общей науки об управлении. Это же была наука не только о компьютерах, но и общая наука об управлении. Вот эти этические идеи, они в Советском Союзе не всегда, но в политической среде, попав вот в круги условных вот этих вот консультантов, людей, которые теоретизировали по поводу власти и политики, вот эти этические идеи, они выключались. Отчасти это, собственно, стало возможным благодаря тому, что до этого сталинская машина господства очень цинично использовала идеологию. И вот это представление о власти как технологии, оно впоследствии было разработано в целом ряде интеллектуальных групп 60-70-х годов, в первую очередь в сообществе методологов, которое действовало под руководством Георгия Щедровицкого. При этом сам Щедровицкий был антисталинистом и подписывал письма в поддержку диссидентов, за что и пострадал. Но его общий пафос был направлен на то, что с помощью правильно организованных технологических приемов можно построить такое сообщество, которое будет решать любые задачи, безотносительно к содержанию этих задач. И сам Щедровицкий, для него ценностью была человеческая свобода. Но тут следует отличать пафос самого Щедровицкого от того, как это дело было продолжено его учениками и последователями, которые не учились у него непосредственно, причем в первую очередь в России, потому что, например, в Белоруссии методологи стали оппозиционерами режима Лукашенко, а вот в России они оказались не все, но некоторые люди, которые учились приемам организации у Георгия Щедровицкого, они оказались союзниками вот этих самых офицеров, которые переживали по поводу удара ножом в спину. И так была создана политико-пропагандистская машина, которая продолжала, как сказать, оказала влияние на развитие политических механизмов в России в тот настоящий момент. Из этого следует несколько важных выводов. Первый из них состоит в том, что, собственно, российская власть считает общество бесконечно пластичным. Именно благодаря вот этой генеалогической ветви, о которой я сейчас говорил. В частности, сейчас происходит насаждение того, что называют духовные скрепы, вот этой вот очень консервативного представления о семье. Оно происходит с помощью чрезвычайно продуманной, но очень технологической картины. Например, вот насаждение праздника День Петра и Февронии, который никогда до этого в России не отмечался как День семьи. потому что, в частности, в этот день в церкви раньше нельзя было венчать, потому что этот день приходится на пост, а в пост в православной церкви не венчают. Тем не менее, несмотря на эту маленькую заминку, день Петра и Февронии был торжественно провозглашен Днем семьи, а памятники Петру и Февронии стали ставить по всей России. И подобного же рода политтехнологические меры используются для построения нового социального порядка в современной России. И вот этот вот социальный порядок, теперь давайте мы его немножко опишем. Он состоит из двух важных частей. Первый из них состоит в том, что это порядок основан на том, что в качестве нормы повторяется то, что было ассоциативно связано с войной. В первую очередь со Второй мировой, или точнее, как ее называли в Советском Союзе, с Великой Отечественной. Но не с самой войной, потому что сама война, повторяю, принесла российским и советским всем обществам неисчислимые бедствия. А воспоминанию об этой войне, каким оно было в 70-е годы. Вот эти бесконечные плакаты «Спасибо деду за победу» сейчас у людей моего поколения, мне 55 лет, живых дедов уже нету, которые воевали, а у молодых людей, которым сейчас 25 лет, деды – это люди, которым лет 80, и которые во время Второй мировой войны были детьми. Те люди, которым сейчас 80 лет, это люди 44-го года рождения, может, еще немножко постарше. И вот это вот все время происходит сдвиг многих представлений, как будто мы находимся в 70-х годах. И это видно по целому ряду произведений массовой культуры, например, по фильму Федора Бондарчука «Сталинград», который был снят в 2013 году. Там вначале показан человек из России, который вспоминает, как он родился в Сталинграде, и он занимается тем, что он ликвидирует последствия аварии на атомной станции в Фукусиме в Японии. И если человек родился в 1943 году, если я правильно помню этот фильм, то в 2011 году ему к 70. Он там показан как человек, которому примерно лет 50. То есть там время действия этого фильма, оно искусственно сдвинуто немножко в прошлое для того, чтобы как бы легче было себе представить повторение 70-х годов. И это первая часть современного социального порядка, когда память о войне как о чрезвычайной ситуации, когда люди правильно действовали и поэтому выжили, становилась в 70-е годы, становится сейчас снова обоснованием для априорной правоты старших. То есть это, как бы сказать, прием используется по второму разу. Послевоенное время Сергей Михалков написал два очень важных произведения, важных для понимания советской идеологии, позднесоветской. Одно называлось «Забытый блиндаж». Это пьеса 1962 года, когда группа молодых людей находит в лесу блиндаж времен Второй мировой войны. И когда там молодой человек западнических взглядов, которому нравится все западное, оказывается посрамлен, потому что понимает, что вот их предки победили в Великой войне, и что нужно быть патриотом. Но важно помнить еще, что тот же Михалков через 9 лет, в 1971 году, написал повесть «Праздник непослушания». Фактически на ту же самую тему, что старших нужно слушаться, старшие правы. И «Праздник непослушания» – это уже повесть, написанная как ответ на студенческие молодежные бунты конца 60-х годов в Западной Европе и в Северной Америке. То есть, что вот подобного рода эмансипация младших от старшего поколения, она опасна, губительна, и вы же нас, старших, сами потом позовете. Это априорная правота старших, которые действовали во время войны, и поэтому их нужно слушаться, она оказалась сегодня разыграна с помощью вот этого самого реенектмента, с помощью такого государственно оформленного реконструкторства. И, с другой стороны, эта правота старших, она ассоциативно связывается с тем, что нужно делать так, как делали наши предки. Но вот эта правота предков, она оказывается очень искусственно построенной, как это происходило в случае с праздником святых Петра и Февронии. И третье, пожалуй, и тут я перехожу к заключению своей второй лекции, я все время крутился вокруг представления о настоящих мужиках, то теперь вопрос, куда это все вело и к чему привело. Мы знаем, что Владимир Путин часто делает очень гомофобные высказывания, и что вообще в современной России постоянно эксплуатируются, во-первых, там стигматизированы любые публичные проявления ЛГБТК+, то есть любая однополая любовь, любые нарушения, как сказать, привычных семейных порядков, но также и смена пола, которая, по-видимому, для Путина стала своего рода обсессией, судя по его выступлению недавнему 1 сентября на уроке в школе в Туве. Но вопрос, а зачем это нужно, почему это важно? Как часто, когда мы слышим, когда государственные агентства разносят новости про то, что Государственная Дума приняла еще один закон против геев, против трансгендеров, в социальных сетях люди часто комментируют, делать людям нечего. Мне кажется, что на самом деле гомофобия и трансфобия, то есть боязнь трансгендеров, является очень важной частью социального порядка путинского режима. Значит, я все время говорю «социальный порядок», а не идеологию, потому что, на мой взгляд, это не есть целостная идеология, и что это некоторый способ государственная пропаганда, и зависимые от нее люди, такие как прогосударственные блогеры, они не транслируются последовательную идеологию, а некоторый очень лоскутный нарратив, в котором легко можно заменить отдельные элементы. И сразу скажу, что это, вообще говоря, не есть черта только России. Несколько лет назад Верховный суд исправного государства Маврикии, находящегося в Индийском океане, отменил наказание за однополую связь между взрослыми людьми в этом государстве, которое там присутствовало, потому что они получили свое уложение о наказаниях за уголовные преступления от британских колонизаторов, которые владели этим островом на протяжении нескольких сотен лет. И в решении Верховного суда Маврикии оно содержало в себе поразительное замечание, что преследование за однополую любовь не отвечает традиционным ценностям Маврикии и навязано британскими колонизаторами. С этой формулировки люди, находящиеся в России, легко могут видеть, что с помощью ссылок на традиционные ценности можно объяснить противоположные вещи. Вот возникает вопрос, а почему в России ссылками на традиционные ценности объясняют именно гомофобию, при том, что, например, из записок иностранцев о московском государстве до Петровского времени известно, что в нем однополые отношения были вполне распространены, что поражало некоторых из путешественников. Значит, вот, собственно, вопрос – это все про что? И это, собственно, про некоторый очень важный элемент современной российской картины мира, насаждаемой государством, который называется гетеронормативный порядок. Гетеронормативный порядок – это порядок общества, в котором у каждого есть своя роль и которую нельзя нарушать. То есть, что такое гетеронормативный? Гетеро – это разный, нормативный – это норма. То есть, разные нормы для разных людей, которые должны этих норм тщательно придерживаться. У каждого должно быть свое социальное место. Настоящий мужик должен выглядеть так-то, настоящая женщина должна выглядеть и вести себя так-то, и между ними не должно быть никакого смешения, иначе это будет нарушение социального порядка. Точно так же люди, которые принадлежат к нероссийским культурам в России, которые принадлежат к национальным меньшинствам и культурным меньшинствам, должны вести себя как подчиненные, они не должны требовать для себя автономии, излишней автономии, потому что им достаточно предоставлена автономия, а больше не надо. Вот это все вместе входит в понятие гетеронормативного порядка. И вот этот вот гетеронормативный порядок, который предполагает, что у каждого человека есть свое место в мире и в этом месте сходить нельзя, является социально-психологическим якорем, который удерживает общество в чрезвычайной ситуации. То есть, да, мы живем в непонятной ситуации, когда есть война, но ее нельзя называть войной, а нужно называть специальной военной операцией, когда украинские войска находятся в Курской области и так далее. Но вот в качестве уравновешивателя этой ситуации выступает этот самый гетеронормативный порядок. И можно сказать, что российское государство, начиная с Путина и продолжая более низкими деятелями, оно реализует гетеронормативную политику. Сущность человека в значительной степени определяется его статусом. Кто он? Школьник, военный, профессионал, домохозяйка и так далее. И отсюда же происходит навязчивая мультипликация статусов в современном российском обществе. Обратите внимание, что в современном российском обществе все больше обрядов перехода. Люди празднуют окончание детского сада. Этот обычай появился, в общем, не так давно. Люди отмечают выпуск из начальной школы, выпуск из средней школы. И родители очень сильно это делают не для детей, а для самих себя. Они при этом снимают себя на видео и так далее. Это нужно потому, что современное российское общество оказывается нервически озабочено проблемой социального и возрастного статуса каждого человека. Нарушение этих норм, опять же, со стороны молодежи, вызывает страшную тревогу власти. Все помнят, какую панику у российского руководства вызвало то, что большое количество молодых людей, начиная с 2017 года, стали поддерживать Алексея Навального. И здесь, конечно, важно, что эти молодые люди, они нарушали представление о том, как молодежь должна быть подчиненной в обществе. На это много кто обратил внимание, например, известный рэпер, сатирик, певец Вася Обломов, он записал песню «Старикам здесь место», представив российское общество как место, где реализуется власть стариков старшего поколения. Но это немножко упрощенная картина, но в принципе да. Замечательная американская антропологиня Маргарет Пит, она выпустила в 1970 году книгу «Culture and Commitment», обобщая опыт этих молодежных бунтов в Западной Европе и в Северной Америке. В этой книге она говорила, что существует несколько типов передачи опыта между поколениями. Существует такой порядок, при котором в патриархальном обществе опыт передается от старшего поколения к младшему, и таким образом младшие просто повторяют то, что делают старшие. Существует порядок, при котором молодежь учится у друг у друга, в которой молодые люди учатся у своих сверстников. И существует такой порядок, при котором старшие не только учат младших, но и сами учатся у них. Это легко видно в современном мире, когда мы видим, что молодые совсем люди, там, подростки, учат старших, как пользоваться компьютерами, как пользоваться средствами искусственного интеллекта и так далее. И это, по-видимому, неизбежная ситуация, когда резко ускоряется ритм развития всего человечества, что, собственно, сейчас и происходит. Вот этот переход к новому порядку, когда и старшие, и младшие должны сотрудничать и учить друг друга разным вещам, он, собственно, и блокируется в этой гетеронормативной политике, которая проводится в современных российских властях. Но, с другой стороны, нельзя сказать, вот это важно, что этот порядок является патриархальным, потому что в патриархальном обществе этот порядок воспроизводится не критически, его не нужно специально поддерживать, он привычен. Более того, государство часто, как агент социальных изменений, как такая структура, которая заставляет людей организовываться за пределами семьи, включает их большие агрегации, государство очень часто противостоит патриархальному порядку. В России государство строит симулякр, то есть такую видимость патриархального порядка. В этой ситуации межпоколенческие связи заменяются государственной модерацией этих связей. То есть говорится, что государство важнее, чем бабушки и дедушки. И государство само определяет, кто тот дед, которому нужно быть благодарным за победу. Вот, собственно, это все вместе, оно создает чрезвычайно болезненный и, надо сказать, довольно страшный социальный порядок, который, по-видимому, будет продолжать действовать и после того, как закончится война нынешней России с Украиной. Я надеюсь, что Украина в этой войне отстоит и свою независимость, и свою территорию, и более того, что Россия должна будет пожертвовать значительные средства на восстановление Украины, но это не означает, что в социальном порядке, который будет в России или в том государстве, которое будет нынешней России наследовать, что в нем изменятся существенно вот эти представления о единственной нормальности, о правоте старшего поколения, о гетеронормативности, согласно которой у человека есть свое место в мире. Эта гетеронормативность, она, скажу в скобках, в наибольшей степени напоминает порядок в армии советского и раннего постсоветского времени, когда в ней служили 2 года. Каждые полгода человек в армии приобретал статус новый. Он назывался духом, черпаком и так далее. И в армии были очень жесткие представления о том, что такое мужественность и немужественность. Вот эти страшные нормативности армии, через которую прошла значительная часть населения современной России, она является своего рода невидимым резервуаром для вот этого гетеронормативного порядка. За всей нынешней пропагандой, навязывающей людям примитивный кодекс в духе «не служил ни мужик», прославление связи военной службы и мужественности, за всем этим просматривается довольно сложная и далеко идущая история, восходящая к послевоенным десятилетиям, сразу после Второй мировой войны,
1: советское руководство столкнулось со сложной проблемой, связанной с тем, что во время войны, во-первых, люди привыкли к тому, что распадаются семьи, к тому, что легко образуются случайные связи или новые семьи формируются, которые не связаны никакими формальными узами. Но, с другой стороны, и к тому, что женщины заняли очень важное, гораздо более важное, чем прежде, место в обществе, заменив мужчин, которые в большинстве своем были призваны на фронт. Поэтому в послевоенное время, как показывает Эрика Фрейзер, начинается прославление военной мужественности и придание мужчинам большего значения. Происходит косвенными способами попытки вернуть женщин на подчиненное место в семье. Но эти попытки в послесталинское время начинают проваливаться. И здесь происходят два очень важных поворота. Первый из них происходит в конце 50-х годов, когда образцом мужественности под влиянием отчасти включения Советского Союза чуть больше, чем раньше, в мировую культуру, чуть больше начинают показывать западных фильмов, а с другой стороны, под влиянием внутренних процессов в советском обществе, образцом мужественности становятся люди, рефлексирующие, думающие, самоироничные, в очень широком диапазоне. От героя фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» до героев братьев Стругацких. Это очень широкий диапазон, но сдвиг происходит именно в эту сторону. Происходит отказ от представления о мужчине как о военном, который брав, здрав и все время готов действовать, до представления о том, что человек, мужчина, должен быть умным, должен сомневаться в себе и должен быть постоянно сосредоточенным на решении нравственных проблем. И даже Ленин в фильмах 50-х, 60-х годов становится персонажем более рефлексирующим, склонным к задумчивости и к рассказу о себе. Но все это постепенно сворачивается после смены власти, после прихода к власти Брежнева. И здесь наступает второй поворот. В 1968 году в литературной газете публикуются две статьи с разрывом в несколько месяцев, но их совпадение в 68 году, то есть тот же год, когда происходит вторжение в Чехословакию со стороны Советского Союза, поддержанного странами Варшавского договора, и когда происходит все более заметное ухудшение политической ситуации, все большее давление власти на общество, вот в этом 68 году в литературной газете публикуются две статьи. Первая из них – это статья демографа и социолога Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И в этой статье Урланис говорил, что средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше в Советском Союзе, чем у женщин. Эта тема, кажется, до тех пор практически не обсуждалась публично. И что женщины, хотя в смысле физической силы, это слабый пол, но, говорил Урланис, в социальном и в психологическом смысле, в смысле здоровья, это пол сильный. Урланис по условиям советской цензуры не мог говорить, что мужчины в Советском Союзе все больше умирали от пьянства, от ощущения бессмысленности жизни и от бытового насилия. Но в том же году в литературной газете была выпущена статья социолога Владимира Шлепентоха «Откуда берутся решительные люди?». И в ней он, как он позднее сам анализировал, он объяснял между строк, намекая, что начальству в Советском Союзе неугодны люди решительные, склонные брать на себя риск, склонные брать на себя ответственность и совершать неординарные поступки. Разумеется, риск и неординарные поступки в равной степени могут быть свойственны мужчинам и женщинам. Но мы видим, что по отношению к мужчинам предъявлялись двойные требования, совершенно друг другу противоречащие. С одной стороны, от них требовали быть бравыми и решительными, как военные, и уподобляться военным. С другой стороны, когда они инициативу проявляли, они, как правило, получали подзатыльник. И тогда уже складывается поговорка «всякая инициатива наказует». Вот за этим всем разворачивается процесс, который впоследствии называется кризисом маскулинности в позднем Советском Союзе. И за ним происходил распад на несколько социальных траекторий. Одна из них – это мужчина, отказавшийся от попыток что-то сделать со своей жизнью и висящий как груз на шее у своей жены или у тех женщин, с которыми он с тем так или иначе связан. Другой – это, наоборот, человек, который не только со своей женой, но и со всеми окружающими людьми ведет себя как лидер, который, однако, не склонен никому особенно прислушиваться, а всех, как сегодня бы сказали, строит. Это очень грубое схематическое объяснение, но важно, что вот эта способность мужчин к агентности, способность их принимать решения оказался очень тяжелым, сложным, имевшим отсроченные последствия процесса. И его следовало каким-то образом решать, может быть, прежде всего, развитием психологических консультаций в Советском Союзе. Урланис очень забавно с нынешней точки зрения предлагает наряду с женскими консультациями завести в Советском Союзе консультации мужские, которые должны объяснять мужчинам основы, как сегодня бы сказали, безопасности жизнедеятельности. Вот есть у нас такой предмет, или, по крайней мере, был недавно предмет в школах. А вот Урланис, собственно, там прозрачно намекал, что если в женских консультациях женщинам объясняют проблемы, связанные с женским здоровьем, то в мужских консультациях мужчин должны предостерегать от пьянства и излишнего риска. Я думаю, что эта попытка, которая бы не сработала, даже если подобного рода консультации в Советском Союзе открывались, потому что причины, по которым происходили все описанные мной процессы, были политические. И сегодня, вот возвращаясь после всего этого к тому, о чем мы с вами говорили, сегодня процесс культивирования мужественности является решением задачи самым плохим из доступных способов. То есть людям по-прежнему не позволяют распоряжаться собственной жизнью. И вот здесь мы подходим ко второй проблеме. Вот первая проблема – это про то, что все, что я описывал, связано с послевоенными десятилетиями и с кризисом мужественности, и сегодняшние власти в контексте, в историческом контексте этого кризиса мужественности выстраивают крайне примитивную схему, в которой мужчины являются военными, а женщины рожают будущих солдат. Но это настолько заметно, что я даже не буду это комментировать, об этом уже многие аналитики сказали. Но есть одна деталь, на которую аналитики внимания, кажется, не обращают. Это вопрос про свободу выбора. Когда сейчас Государственная Дума пытается объявить, хотя мы пока, как совершенно справедливо говорит Екатерина Шульман, не знаем, каким способом она пытается это объявить, движение Child Free, движением, то есть такого движения нету, что это какая-то враждебная России идеология и так далее, это прежде всего не только о том, что женщины должны рожать якобы для России будущих солдат, но и о том, что у женщин не должно быть права выбора. То есть вот эта вот гетеронормативная политика, о которой я говорю, она предполагает, что люди не должны иметь право выбирать, каким способом быть мужчинами, каким способом быть женщинами. Они должны реализовывать себя в соответствии с общими, хорошо всем известными принципами. И сюда очень легко подверстываются и другие, на первый взгляд, очень странные поползновения нынешних идеологов в России. В частности, это какая-то иррациональная ненависть части православных радикалов, клерикалов, части государственных идеологов к квадробингу, то есть к подростковой субкультуре, члены которой изображают разных животных. Вот это вот изображение животных – это, опять же, нарушение границ не только между гендерами, но и между миром человеческого и нечеловеческого, поскольку квадроберы, ну,
2: почти... Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
3: Лекторий Радио Сахаров.
0: Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин, я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры, и я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть, с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в советской и постсоветской России. И здесь я использовал слово «генеалогия» в том смысле, в котором его используют философы, начиная с Ницше, начиная с XIX века. То есть это представление о том, что любая нынешняя общественная политическая ситуация, она имеет свою историю, и она могла, в принципе, быть другой. Она могла сложиться иначе, а генеалогия указывает на то, что нынешняя ситуация, она прошла в своем развитии через ряд стадий и имеет ряд причин, никогда не одну. Вот именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, в социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «говорить менталите», по-английски «говорить менталите», по-русски пока нет точного перевода, пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие «правительности». Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают люди больше, наверное, в среднем. To govern – это управлять, mentality – это ментальность, то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют, и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроены в систему управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, что мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть, и второе, как люди осознают сами в себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты или то, что считают разумными, например, представители силовых структур, может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют. Помимо медиа, есть люди, которые, например, существуют в России. Это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя, называют политические технологи. Но политические технологи, тогда это слово звучало довольно пафосно и по-западному, и очень современно, но на самом деле, как ни странно, это слово не имеет точного перевода ни на один из западных, в широком смысле этого слова языков, не только западных, вообще иностранных, кроме постсоветских. То есть это слово понятно на территории бывшего Советского Союза без перевода, а вот дальше уже начинаются проблемы. По-английски это политтехнологи называются PR manipulators, то есть это люди, которые манипулируют людьми с помощью PR. Политические технологи тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России.

глубокую и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, ну, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство» – это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «Убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны и из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, в Венгрии, в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «рессентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «рессентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «рессентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял рессентимент как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим рессентиментом, с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея рессентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки рессентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, рессентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них отняли то, чего они бы хотели, даже бы не хотели, а чего они считают себя достойными владеть. И это только один аспект рессентимента. Второе – это ощущение того, что им не дают, вот человеку или сообществу не дают самим распоряжаться собственной судьбой. И третье – этот рессентимент, то есть он становится рессентиментом в полном смысле этого слова, где и когда начинается, вот здесь очень важно, что говорил Шиллер, девальвация идеи блага. То есть не «пусть мне будет хорошо», не «пусть нам будет хорошо», а «пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет». Вот это первое. И второе – это переход, как рессентимент разъедает душу, происходит переход рессентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, то люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития рессентимента, и мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Рессентимент, бывает, испытывают люди, но вот проблема состоит в том, что в

0: разные исторические периоды ресентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И, что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией ресентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный ресентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят, и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов, при этом ресентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим, но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, ресентимент возник не с концом советской власти в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, ресентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что, даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что не сбылись надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещания Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Мы об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция. Хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. Она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, репрессиями, которые касались, как запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, потом воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии, например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире», и тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долго лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот поглядишь, все схвачено, схвачено, скручено, куплено, приручено, как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни – вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом, когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть Богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям, а Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но и не понимали, как тут строится в новую жизнь. Это породило очень сильную ситуацию, и это очень сильно радикализовало настроение рессентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминанием этого фильма, надо полностью сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ Глеба Зыглова и Володя Шарапов про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «ша» – это очень яркое выражение рессентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения им буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв, все время была некоторая не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот Любэ стопроцентно совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая посоветовала им поступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любе появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером. Но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и должноствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание, вот в 89-м году Лимонов публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любэ. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитории его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню сталинской эпохи про то, как одинокая будет гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией этого социального раздрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального раздрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире, западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения ресентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо, потому что, во-первых, она очень привычна была уже в аудитории 90-х годов, и, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая гармонь». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сорное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «Каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Агнии Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58 статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия», то есть потеря не столько юридических законов, сколько когда человек перестает чувствовать действия законов, которые скрепляют общество. Вот для многих людей в 90-е годы они воспринимали происходящее как аномия. В этих условиях, конечно, распространение и представление о рессентименте. Вот рессентимент – это не идея. Я хотел сказать сначала распространение идеи рессентимента. Нет, распространение настроений или, что еще лучше сказать в этой ситуации, эмоциональных сценариев. То есть такого описания ситуации, когда испытываемые людьми противоречивые эмоции им придается с помощью культурных образцов форма рессентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб, как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах, выходцах из спецслужб и из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии, в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне, и хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах и вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенные представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это последовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто ресентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне, либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакию, у них не было представления о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках холодной войны, они стали подвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов, потому что, собственно, первым событием в котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали представления об ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что ударяя по Чечне, они ударяют по Западу. Что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в Холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнектментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращусь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Когда регулярно получал большое количество голосов на выборах, Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил: «Мы за русских, потому что мы за бедных». Мы за бедных, то есть мы за русских. Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский, просто Жириновский наиболее откровенный, целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, на протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы, русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокировано представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищным был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым, и оно до сих пор требует решения, но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России, но они не были предопределены. И они не связаны с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится от него. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что судьбы мира, судьбы общества решают настоящие сильные мужики, Кен предполагал становление образа, как бы сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на Расторгуева в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.